0: Группа Queen на Retro FM в 3.20 по Москве с одним из самых забавных своих хитов, название которого появилось из уст младенца — «Радио Гага». Вашему вниманию. Это, кстати, не просто песня, это ностальгическая дань уважения золотому веку радио и в то же время критика телевидения, которая, по мнению авторов, начинает отвлекать слушателей от музыки. Хотя, на мой личный взгляд, от хорошей музыки вряд ли что-то может отвлечь. Ну, если только очень красивая женщина, о которой нам уже совсем скоро споет Крис Норман в своем суперхите «Midnight Lady».
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Да, солнце, конечно, хотелось бы побольше, но, если честно, то на осень в этом году, ну, просто грех жаловаться. Она прекрасна, и дождь, и солнце, и туман, все прелести погоды, актуальные для этого времени года, все есть, и все это красота неимоверная. Группа Ялав, 3.35 на Ретро ФМ, далее с нами Альбана и Рамина Пауэр, ну и Лубега еще появится. Мамба Намба 5, скоро услышим.

Это «Маленький принц», меня зовут Тимур Соколов, и мы с вами встретимся снова, но уже в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ, который по традиции отправляется в 4 утра ровно. Так что не опаздывайте, дабы не упустить увлекательное путешествие в новый день. 3:50 в Москве, Пупо и Абба в финале этого часа через пару минут.

you've done, and you have left me. I had to learn.

0: Виктор Салтыков, Татьяна Сиенко, 4.07 по Москве, с красивой историей о том, как два человека ищут свой тихий причал в огромном океане чувств. Ну а к какому берегу сегодня прибьет вашу лодку судьбы, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 октября, четверг, утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим. Далее по порядку. Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм. Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступитесь и вернитесь к ним позже. Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой, требования к ним станут выше. Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек. Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите по необходимости. Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку. Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости. Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством. Козероги, не торопитесь раскрывать все карты, сегодня лучше наблюдать со стороны. Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг. Ну и, наконец, рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события, не пытаясь получить все сразу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, надеюсь, что сегодняшний день будет для вас не столь драматичным, как история этой песни. Финал четверга для каждого сложится куда более позитивно. 4:20 в столице. Всем доброго утра. Ну, а чтобы оно таковым у нас получилось, будем танцевать. Да, прямо с утра. Макарену. Через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Да, и смех и радость мы приносим людям, ну а еще иногда и полезные вещи рассказываем. История этого дня, каким он был и чем знаменателен прямо сейчас.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 15 октября 2026 года на календаре, четверг, юбилей, 65. Сегодня отмечает рок-музыкант, лидер и вокалист группы Наутилус Помпилиус и Юпитер. Архитектор, общественный деятель Вячеслав Бутузов. Еще он является автором нескольких книг. Принимал участие в создании музыки к фильмам «Жмурки», «Брат» и другим. В некоторых из них он снялся и как актер. Также день рождения сегодня отмечает ирландский музыкант и композитор Крис де Бург. Всего в мире продано более 40 миллионов записей его песен. Наиболее известной композицией Криса де Бурга является «The Lady in Red», выпущенная в 1986 году. Ее часто можно услышать здесь, на Ретро-ФМ. В этот день, в 1897 году, родился Илья Ильф, советский писатель и журналист. Значительная часть художественной прозы была написана Ильфом в соавторстве с Евгением Петровым, в том числе романы «12 стульев» и «Золотой теленок», книга «Одноэтажная Америка», ряд киносценариев, повести, очерки, водевили. Произведения Ильфа и Петрова были переведены на десятки языков мира, выдержали большое количество переизданий, неоднократно экранизировались и инсценировались. Ровно 70 лет назад, 15 октября в 1956 году, состоялся первый сбор труппы театра «Современник». Основателями театра были молодые актеры Олег Ефремов, Галина Волочек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие присоединившиеся к ним выпускники школы-студии МХАТ. За время существования театра труппа побывала с гастролями во многих городах России, а также за рубежом. «Современник» стал первым российским театром, который провел большие гастроли в Лондоне. 4:32 уже в Москве. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

4:35 столицы, доброе утро. Ну и в качестве пожелания, эта песня, пусть сегодняшний день будет таким же любвеобильным и страстным, как музыкальное творение Сандры про Innocent Love. Далее Мэйвуд и Дмитрий Маликов продолжат наше путешествие в новый день. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем отличного начала дня.

На «I Saw You Dancing», «Якида» на Ретро FM. В 4.50 по московскому времени. Далее для утренней гимнастики. Herbie Hancock, «Rock It». Здесь в финале часа. «Утренний экспресс» на Ретро FM продолжает набирать обороты. Вперед и только вперед.

Ретро-ФМ. Радио регистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L077-6034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Как облака отражаются в воде, так и наши мысли влияют на наше будущее. Поэтому рекомендую всегда мыслить только позитивно. Ну а что советуют звезды? Узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 октября, четверг, утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим. Далее по порядку. Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм. Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже. Близнецы. Сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, а с другой, требования к ним станут выше. Раки. Текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек. Львы. Во второй половине дня сбавьте обороты. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Девы. День хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости. Сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку. Скорпионы. Необязательные покупки не принесут ожидаемой радости. Стрельцы. День будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством. Козероги. Не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны. Водолеи. Вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом. Определить сроки, ресурсы и первый шаг. Ну и, наконец, рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: А вот и он, наш утренний позитив. Куда без него? Мы без позитива не можем. Прямо сейчас. Присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс. Под постом «Позитив» делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Ну и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив», социальная сеть Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание везде, я все увижу. Через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и самое главное, друзья, напомню, что все это не просто так. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным, бодрым утренним настроением. Удачи!
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ. Реклама.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Меня зовут Кристина. Я отгадала песню, выиграла 5000 рублей. Ура!
0: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс.
2: На Ретро-ФМ.

0: Белинда Карлайл на Retro FM, Sweet Home Circle in the Sand в 5:30 утра. То самое время, когда мы узнаем много интересного об истории этого дня.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: 15 октября 2026 года. Четверг. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 15 октября в 1814 году родился Михаил Лермонтов. Русский поэт, прозаик, драматург, художник-офицер. Он считается наследником и продолжателем Пушкина. Его стихи обогатили музыку, послужив основой для оперного, симфонического и романсного творчества. Его драматургия сыграла значительную роль в развитии театрального искусства. Многие произведения Лермонтова нашли отражение в живописи и кинематографе. День рождения сегодня отмечают ирландский музыкант и композитор Крис де Бург, певец, телеведущий, актер, народный артист России Николай Басков, певица, заслуженная артистка России Марина Капура, актер театра и кино, телеведущий, музыкант, певец Павел Майков, теннисистка и телеведущая, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Поздравляем абсолютно всех. 15 октября в 1967 году в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать» и состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Это самый масштабный и величественный мемориальный комплекс, посвященный победе советских войск в Великой Отечественной войне. В этот день, в 1888 году, в Вологде по инициативе предпринимателя, мецената Леденцова открылся первый российский ломбард. Его устав стал образцом при создании ломбарда в других городах России. 5:32 столицы. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

Радость каждого дня начинается с радости пробуждения. И наша с вами задача, друзья, сделать так, чтобы это пробуждение получилось легким, приятным и, конечно же, позитивным. Уже скоро озвучу первое ваше послание, которое вы отправляете в мессенджер Макс под постом «Позитив». Можно оставлять свои сообщения. Ну и за самое позитивное сообщение, напомню, подарю тостер. Так что пишите.

0: Так, что я вижу в нашем мессенджере Макс под постом «Позитив»? Вижу первые сообщения, которые вы мне тут прислали. Ну, давайте почитаем.
1: Утренний экспресс. Позитив.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ, позитивчик, привет! Сегодня выпал первый снег. Такая красота! Деревня Некрасова, Томская область, Татьяна Соколова из Соколиного гнезда. Прекрасное сообщение, учитывая то, что читает его, к тому же, Тимур Соколов. Вот такая соколинная компания у нас тут. Кстати, поздравляю, деревня Некрасова, Томская область, Татьяну Соколову с первым снегом. Пусть пока к нам не идет. Добрый день, мои девочки, коллеженьки, ушли на 2 дня на учебу. Я осталась одна на страже отдела кадров. Отличная им учеба, Марина, город Хабаровск. Позитив-то где, Марина? В том, что коллеги ушли? Наконец-то вы остались одна? Никто не отвлекает от прослушивания Ретро-ФМ? Если так, то поздравляю. 5:49 столицы. Следующую партию ваших позитивных сообщений озвучу через полчаса. Пишите за самое позитивное послание. Напомню, подарю тостер. Ну а в финале этого часа послушаем Сандру и Адриана Челентана. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мчится вперед. В новый день.
1: Позитив.
2: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 6 часов в российской столице. Всем доброго утра и отличного начала дня.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: все, закончилась не только песня про московскую ночь, но и сама ночь. Так что желаю всем доброго утра и далее расскажу, какие советы на предстоящий день дают звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 октября, четверг, утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим. Далее по порядку. Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм. Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже. Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой, требования к ним станут выше. Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек. Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите при необходимости. Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку. Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости. Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством. Козероги, не торопитесь раскрывать все карты, сегодня лучше наблюдать со стороны. Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг. Ну и, наконец, рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Сейчас будет порция good vibes, хорошего вайба. Отличного настроения. Ваше сообщение зачитываю. С добрым снежным утром, Ретро-ФМ. Алтай, первый снег. Пусть у всех первый снег смоет все тревоги, подарит легкое морозное вдохновение, согреет душу радостью. Всем добра, написал нам Людмила из Барнаула. Доброе утро всем. Сейчас в дороге. Еду, слушаю любимый канал Ретро-ФМ, наслаждаюсь музыкой. Всем удачного дня. Это от Владимира. Владимир, хорошей дороги. Всем доброе утро из Ужурского района. У нас выпал снег. Всем здоровья, хорошего настроения. Заряжайтесь музыкой Ретро-ФМ. Людмила Водопьянова. Красноярску привет, Людмила. Я смотрю, там везде начинает выпадать снег. Благо, в Москве его пока нет. Доброе утро. Всем хорошего настроения. Город Ковров. У нас тепло, но дождливо. Прям как будто прогноз погоды читаю по всем городам России. Сегодня четверг, даже дождь не портит настроение, наоборот, почему-то радует, написала Наталья Перепелкина. Согласен с вами, Наталья, тоже люблю дождь. Снег не люблю, дождь, да. Ну, чистой воды вкусовщина. Доброе утро, Ретро-ФМ. У меня сегодня прекрасный день, потому что это день моего рождения. Настроение отличное, поздравления, пожелания с самого утра льются рекой. Очень приятно их читать. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Динар написала. Динар, лично поздравляю вас с праздником, с днем рождения. Пусть этот день будет самым крутым, одним из самых крутых в вашей жизни. Привет, страна. Вышла из деструктивных отношений. Рада себе и жизни. Всем добрых событий, гармонии с собой. Обнимаю, Елена. Елена, я вас тоже обнимаю. Желаю вкусить все прелести жизни, предоставляемые нам свободой от обязательств перед любимым человеком. Главное, не утонуть в этой свободе навсегда. Доброе утро. Ольга из Сыктывкара. Слушаю вас каждый день. Я работаю с 4 часов утра. Спасибо вам. Ура, я выпустила ипотеку. Выплатила, наверное, да, опечаточка? Вот это в наше время действительно позитив, друзья. Позитив позитивный. Супер позитив, я бы сказал. Поздравляю, Ольга из Сыктывкара. Через полчаса следующая порция ваших позитивных сообщений. Ну и будем подводить итоги, вручать тостер за самое позитивное сообщение.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ. Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Все мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от

0: шутки сейчас все напасти нам будут трын-трава.
1: Ну, а мне вот не все равно, в каком настроении вы встретите новый день, поэтому делаю все для того, чтобы ваше пробуждение было приятным и продуктивным. Каким был этот день в истории, чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
2: Утренний экспресс. Ежедневник.
3: На Ретро-ФМ.
1: На календаре четверг, 15 октября 2026 года. Юбилей. 65 лет сегодня отмечает рок-музыкант, лидер и вокалист группы «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер», архитектор, общественный деятель Вячеслав Бутусов. Также он является автором нескольких книг, а еще принимал участие в создании музыки к фильмам «Жмурки», «Брат» и другим. В некоторых из них он снялся и как актер. Также сегодня день рождения отмечает ирландский музыкант и композитор Крис де Бург. Всего в мире продано более 40 миллионов записей его песен. Наиболее известной композицией является «The Lady in Red», выпущенная в 1986 году. Ее можно услышать здесь, на Ретро-ФМ. Ровно 70 лет назад, 15 октября, в 1956 году, состоялся первый сбор труппы театра «Современник». Основателями театра были молодые актеры Алексей Ефремов, Галина Волочек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Сигнеев, Олег Табаков и другие, присоединившиеся к ним выпускники школы-студии МХАТ. За время существования театра труппа побывала с гастролями во многих городах России, а также за рубежом. «Современник» стал первым российским театром, который провел большие гастроли в Лондоне. Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук, который впервые прошел в 2008 году. В России этот день пока не получил столь широкого распространения. Тем не менее, вспомнив об этом празднике, будет не лишнее рассказать детям о причинах его возникновения, о том, почему необходимо мыть руки. Ведь через грязные руки в организм человека попадают возбудители разных заболеваний. А еще сегодня отмечается день собирания осенних листьев, день сильных духом, день мопса, день курицы по-итальянски, день творожного сыра и день жаркого с фазаном. Приятного аппетита всем, кто завтракает. 6:31 в столице. Совсем скоро будем подводить итоги и вручать, что правильно, тостер от Ретро-ФМ за ваши позитивные сообщения.
2: Ежедневник
3: на Ретро-ФМ.

0: правильно. Don't give up. Не сдавайтесь никогда. И если решили, то действуйте и делайте все для того, чтобы достичь тех высот, к которым стремитесь. Таков наш с вами настрой на сегодняшний день. Modern Talking только что в ваших колонках. Ну а далее Майкл Джексон и Игорь Николаев. 6:35 уже в столице. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20.00. Категория 16+.
8: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200 18 81.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Финальное сообщение в позитиве на Ретро-ФМ. Всем привет, у нас сегодня пурга, так классно, такие эмоции. Особенно, когда ветер со спины подгоняет. Ю-ху! Всем прекрасного четверга. Это Гульнара Субанкулова написала, и вот это ю-ху тоже здесь есть, имеется, да. Не мог его не озвучить. Отличный позитив, Гульнара. Морозный такой. Не простудитесь там. Всем доброго утра. Сижу, леплю пельмени под музыку Ретро-ФМ. Знаете, очень даже симпатичные получаются. Надеюсь, и вкусные будут. Да и на работу только завтра. Ну, чем вам не позитивчик? Пишет нам Татьяна из города Зима Иркутской области. Интересно, есть где-нибудь город Лето? Я бы там поселился. Доброе утро. Проснулась, включила радио для настроения. Сегодня заварила кофе. Слушаю, можно выиграть тостер. Задумалась, зачем он мне. Гуляя собакой, поняла, нужен. Подписалась на радио Ретро-ФМ в Максе. Пишу сообщение вам. Желаю всем ставить перед собой цели и добиваться их, даже если не планировали. Всем хорошего дня. Юлия, Магнитогорск. Юлия, ну, я вас поздравляю. Начало положено. В следующий раз... Я думаю, вы обязательно победите. Ну а сегодня победителем становится Ольга из Сыктывкара, которая выплатила, наконец, ипотеку. И это и есть самый лучший позитив, за который я вручаю Ольге тостер от Ретро-ФМ. Ольга, мои поздравления. На этом все, друзья. Утренний экспресс завершается. Далее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина, ровно в 7. Я Тимур Соколов. Желаю всем доброго утра и говорю вам пока.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00. Классный четверг встречаем в компании с любимыми хитами, проверенными временем и первой сменой. И, конечно, всегда начинаем мы с новостей. Вадим Ривман уже подготовил. Доброе утро.
1: Да, поехали, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, международный аэропорт Стамбула из-за сильнейшего шторма не смог принять более 40 рейсов. Лайнеры экстренно перенаправили в другие авиаузлы. Самолеты уходили на запасные аэродромы в Анкару и Измир. На Стамбул обрушились мощнейшие ливни, рекордные в новейшей истории региона. Улицы превратились в бурные реки. Сильное течение уносило автомобили и сбивало прохожих с ног. Сегодня в Стамбуле отменены занятия в школах, объявлены выходные для ряда категорий служащих. В большинстве российских регионов подача заявлений на ОГЭ и ЕГЭ начнется с 1 декабря, об этом рассказали в Рособорнадзоре. В этом году процедуру упростили. После регистрации на экзамены выпускникам больше не придется отдельно подавать заявление на итоговое сочинение или собеседование по русскому языку. Система предложит сделать это автоматически. Изменения ждут и сами экзамены. В следующем году по истории и профильной математике добавят по одному заданию, а также немного увеличат максимальный первичный балл. Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке еще до промежуточных выборов в Конгресс, то есть до 3 ноября, об этом говорится в статье «Нью-Йорк Пост». Напомню, президенты России и США 9 октября провели телефонный разговор, обсудив в том числе поставки нефтепродуктов. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы поставлять дизельное топливо как на американские, так и на мировые рынки. Правительство России частично отменило запрет на экспорт дизтоплива, но американская администрация объявила, что выводит из-под санкций до 7 апреля следующего года поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Россиянин Матвей Сафонов помог своей команде одержать победу в матче Лиги чемпионов. Футболисты французского Пари Сен-Жермен в гостевом матче со счетом 4-2 обыграли английский клуб Манчестер Сити во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере. Голкипер Матвей Сафонов провел второй матч в текущем турнире в составе клуба Пари Сен-Жермен и 10-й в сезоне. Ну и последняя картина Василия Кандинского. «Красочная жизнь» продана на аукционе «Кристис» в Лондоне почти за 42 миллиона долларов. Картина, написанная Кандинским в Париже в начале 20 века, относится к раннему периоду творчества художника. В 1927-м ее купил амстердамский коллекционер Эммануэль Левенштейн. После нацистской оккупации Нидерландов имущество семьи было конфисковано в 40-м году, и с тех пор картина «Красочная жизнь» находилась в Германии. Наследники Левенштейна десятки лет добивались возвращения полотна, что и произошло в 2023-м. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!

0: 4 минуты восьмого, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А что это мы сразу так не улыбались, что не рады этому утречку, этому четвергу, этому кинодню?
1: Очень сильно рады, просто ты слишком улыбаешься в 7.04, я думаю, может быть, я что-то не знаю.
0: А может, позже что-то и узнаешь.
1: Да.
0: Так, Саша Светлов, Рита Субботина подготовили для вас две кинопремьеры, да, сегодня же четверг,
1: да.
0: Что-то всегда стартует, интересненько, обязательно
1: у кого-то
0: расскажем.
1: У рыбный день у нас, деньги на премьер, не только у нас, по всей стране.
0: У кого-то чистый, да, в четверг тоже.
1: Давай еще вспоминаем что-нибудь.
0: Ну, четверг всегда интересный день. Всегда какое-то хорошее событие есть. Так, у нас будет тоже событие буквально через полчаса. Называется оно «Нейрохит», где можно выиграть беспроводные наушники от первой смены.
1: Да, еще мы подготовили для вас темочку одну. А какую? Вот как обычно, минут через 10 мы вам озвучим.
0: Да, доктора Албана озвучим прямо сейчас и послушаем. Наша звезда. Давайте, давайте.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, сегодня четверг, 15 октября. Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Далее тельцы. Если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы. Сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой требования к ним станут выше.
1: Раки. Текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек.
2: Львы. Во второй половине дня сбавьте обороты. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы. Для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите по необходимости.
2: Весы. Сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы. Необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Да, конечно.
1: Будьте внимательнее.
2: Они всегда приносят. Стрельцы. День будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Козероги. Не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны.
2: Водолеи. Вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определите сроки, ресурсы и первый шаг.
1: Рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: И просыпайтесь прям, ух, в каком настроении.
0: Гороскоп

издалека. Пусть над этой звездной весной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: бывают песни, которые стоит и жить помогают. А бывают песни, которые помогают решаться на что-то важное. Иногда взять телефон в руки и набрать тот самый номер, ну, который, надеюсь, знаете наизусть. Хотя в наше время наизусть... Сколько ты номеров помнишь наизусть?
1: Свой.
0: Так.
1: Мамин. Ага. Папин. Сестры. Итого, вот я посчитала на пальчиках 4, получается.
0: А почему ты 5 пальцев показала? У тебя с пальцами что ли? Или 1 за 2 идет?
1: 1 за 2.
0: Хорошо. Ну, я, наверное, 3 помню. Вот тоже родственники. И все. А ведь когда-то у нас была книга спасающая, телефонная книга, адрес на ней, когда можно было фамилию человека найти, оп, адрес, оп, телефончик. Удобно было.
1: Удобно.
0: Да, для хулиганов тоже удобно было.
1: Очень сильно. Алло, здравствуйте, это Сбербанк. Мы у вас нашли в этом, в адресной книге телефончик.
0: Да-да, это была бы легендарная помощь вот таким людишкам. Кстати, сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. Вот так торжественно звучит этот праздник.
1: Российское государство.
0: А знаешь почему? Потому что это в 1809 году случилось. Да-да-да, еще при Александре Первом. В общем, мы сегодня об адресах и телефонах-то поговорим. Но никогда адрес не дома, не улица, а адрес Советский Союз. А более конкретных номерах и телефонах. И конкретных людях. Вот скажи, если бы у тебя была возможность, да, узнать какой-то единственный телефончик в мире, ну вот какой-то особенный, чей это был бы номер?
1: Короче,
0: и позвонила бы ты или голосовушку отправила?
1: Ну, да, конечно, позвонила. Я придумала. Я сначала, может быть, Илон Маску спросить, как заработать. Может, это... А потом такая... Я бы позвонила Ди Каприо,
0: да,
1: и спросила телефон Брэда Питта. И тогда у меня будет телефон и Ди Каприо, и Брэда Питта.
0: Ди Каприо, что завтра делать? Можно с Брэдом сфотографировать прийти? Да-да-да. Самый дорогой друг, да, моего будущего, да?
1: Так, а ты кому?
0: Окей, а я не знаю.
1: Да, я знаю кому.
0: В детстве всегда хотят кому-то, да, вот из своей любимой команды.
1: Да,
0: поговори, поболтай. А как ты вот так вот раз, вот ты штрафной прям вот, ну вот прям положил Реалу, да? Вот как это было? Вот, сейчас даже не знаю. Сейчас у нас и так все номера есть. У нас как не день рождения артиста заслуженного или народного. Ведь мы дозваниваемся.
1: Ну хорошо, ну подумай. Все-таки,
0: да,
1: может быть, есть какой-то вариант. А в космос хотел сказать? А мы звонили в космос.
0: Конечно,
1: тоже на космической
0: МКС было,
1: неделе.
0: Да-да-да. Куда только? В самые далекие края нашей необъятной вселенной уже случалось. Поэтому
1: я
0: все...
1: еще приду, можно позвонить.
0: Давай.
1: Слушай, круто! Можно взять телефон мошенникам,
0: да,
1: и им позвонить.
0: Не, причем, когда он... Привет, спишь?
1: Алло, да. Это капитан Козлов.
0: Это же даже капитан Козлов Слубинки.
1: Слубинки,
0: как,
1: да.
0: Как они у меня представлялись, да, тогда в телефоне. Ну что, ребят, хочется у вас спросить, а если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер и почему? И вы как, написали бы? Или, может быть, позвонили бы? Я не знаю, я за звонки. И о чем был бы этот разговор? Вот прям поделитесь своим мнением подробненько в какой-нибудь соцсети. Можно в Макс писать.
1: Пишите,
0: можно
1: пишите
0: в группе Первая Смена ВКонтакте. Обязательно найдем, расшифруем, поделимся мнение, может быть, даже разобьем эту тему, да, давайте поддерживать комментарии друг друга и высказываться, не стесняться.
1: Пишите, мы во всех сетях вас найдем.

0: 7:19. Ну что, просыпаемся, бодримся, так раз разумылись, потянулись, приемчик погромче сделали и с первой сменой зашли в четверг.
1: Слушай, у тебя было такое, что ты... Спасибо, Александр. Что ты проезжал свою станцию в метро и уезжал в депо, например.
0: Свет, да, конечно. Ну, не прям в депо. До депо не доезжал. Но вот стадион поначалу несколько раз проезжал. Сама знаешь, какой, вот когда на матче ездил.
1: А, нет, я один раз уехала через депо.
0: Заснула?
1: Нет, я не поняла, что моя станция, я в телефон смотрела. Вот, было очень страшно мне. Я думала, что хотя через секунду я выехала просто на другой стороне. Uh-huh. А вот в японских метро это делают специально. Выключают свет.
0: Так.
1: Зачем, спросишь ты?
0: Подремать?
1: Нет. На самом деле, ради красивого осеннего вида из окна, представляешь? Дело в том, что на одном из маршрутов Киото находится знаменитый кленовый тоннель. Там порядка 280 деревьев, и там такой, знаешь, получается прям коридор красивый, красные листья, оранжевые, золотые. Вот, и только с начала примерно ноября по декабрь вот эту красоту можно увидеть, и машинисты специально выключают вот так свет, вот, а потом включают. Ну, по-моему, очень романтично. Можно выспаться, можно посмотреть, что там написано у друга вот рядом, кто сидит в телефоне, потому что темно же, да, телефон светится, ты там что-то привет.
0: Ну, в принципе, можно и семью организовать, и демографическую ситуацию поправить. Давай уже развивай дальше, как бы темнота
1: как
0: друг молодежи.
1: Как много плюсов.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
6: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 12+.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Ретро-ФМ.

0: Софья Лис Бэкстер с утра пораньше заставляет наши сердца биться побыстрее, ну и немножечко ловить ритм, уже не совсем танцевальный, я думаю, в 7.30, но уже настраивающий на успешный четверг.
1: А я думаю, очень даже танцевальный, вот тут вот, смотри.
0: Ну ты так и до караоке с утра пораньше дойдешь.
1: А нет, это я представляю под этот, это Вадим Рибман идет с новостями. Вот.
0: Ну, так как Фредди Меркьюри убирался, а тут Вадим Рибман только с новостями. Согласен, да. Один в один.
1: И у кого-то хардбрейк может в целом случиться.
0: Да не, серьезно, по классике будет. Новости, Вадим Ривман, Ретро ФМ.
2: Да, обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, Миноборнауки предложило ввести обязательную предоплату первого семестра обучения в российских вузах. Сейчас правила приема вузы не предусматривают обязательной предоплаты. Из-за этого возможны ситуации, когда один абитуриент может оформить договоры с несколькими университетами и тем самым заблокировать несколько платных мест. Ведомство также предложило дать абитуриентам возможность оплатить обучение средствами материнского капитала или образовательного кредита. Нападение на медиков и учителей предложили на законодательном уровне сравнять с избиением полицейских. Это предложение вице-президента Общества врачей России, председателя партии пенсионеров Эрика Праздникова. Он подчеркнул, что насилие в отношении медицинского работника ставит под угрозу не только его жизнь, но и жизни пациентов, которых он спасает. Праздников также отметил, что учителя сегодня часто бесправны в отношениях с родителями учеников, которые приходят, что называется, разобраться, и такие люди должны осознавать неизбежность наказания. Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер предложили представителям Евросоюза разморозить часть российских активов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. Эту тему Кушнер и Уиткоф обсудили с представителями Украины, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Евросоюза на встрече в американском Майами. По словам источников, европейские представители инициативу пока не оценили. Дональд Трамп выступил за ужесточение наказания для государственных служащих, передающих СМИ конфиденциальные данные, предложив применять к ним даже смертную казнь. Глава государства озвучил инициативу в беседе с журналистами после митинга в штате Аризона. Трамп подчеркнул, что суровые меры необходимы в случаях, когда утечки касаются национальной безопасности и военных планов. Сегодня Вячеславу Бутусову исполняется 65 лет. «Goodbye, Америка, я хочу быть с тобой», «Скованный одной цепью». Альбом «Разлука», вышедший на кассетах во второй половине 80-х, заставил всю страну говорить о группе «Наутилус Помпилиус» и о Свердловском рок-клубе. Вскоре «Нау» появилась на телеэкранах, музыканты начали собирать стадионы. После распада коллектива в 97-м Бутусов начал сольную карьеру параллельно с музыкой. Он писал книги, проводил художественные выставки собственных работ. Сейчас артист увлекается созданием симфонической музыки. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93.92. А далее первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ребята, давайте поиграем, а? А давайте споем. Не, ну что, если у нас уже ритм танцевальный появился в 7.30, тогда в 7.36 пора и микрофон включать.
1: Я не против. Нейрохит у нас через несколько минут. Вы нам звоните, мы вам беспроводные наушники. Примерно такая схема. 23 24 883, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицины.

0: спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ваше время – самый ценный ресурс. Вы считаете каждую минуту, и мы это понимаем. Именно поэтому удалить катаракту в нашей клинике – это всего 10 минут вашего драгоценного времени. Быстрое и безопасное лечение катаракты премиум-класса в глазной клинике «Ирис» доктора Качмала.
2: Фак-эмульсификация катаракты. Услуга предоставляется ООО «Генезис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.

0: Непростое испытание сейчас предстоит Веронике из Москвы в 7.42. Итак, здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте.
0: Ой, все, я забираю свои слова обратно. Никаких сложностей, я чувствую, у нас с этим человеком Маргарита не будет.
2: Да, Вероника, уже. У вас такое бодрое, классное настроение, состояние. Вы всегда или что-то случилось с утра?
1: Я всегда в таком состоянии. О,
0: прекрасно. Какая молодец. А кем вы работаете, если это можно озвучить?
1: Я педагог в университете.
2: Вау!
1: Еду к студентам.
2: Так, а педагог чего? Мы все расспросим.
1: По элективным курсам по физической культуре.
2: Ничего себе.
0: Бодростью от одного голоса уже веет. Вероника, ну мы вдвойне рады, что вы к нам пожаловали в такой ранний час. И очень хотим, чтобы вы ушли с победой и с беспроводными наушниками. Есть две подсказки. Нейросеть изменила хит, который уже проверен десятилетиями. Вам нужно вспомнить оригинал, а может быть даже напеть его, потому что по вашему задору понятно, что вы можете и то, и другое сделать. Готовы?
1: Готово.
0: Ну, давайте послушаем первую подсказку.

0: Ну, не то чтобы прямо вот все стало понятно, да? Вероника, у вас...
1: Стало, но я не помню.
0: Да, давайте так, припев у нас еще есть, там слова будут, наверное, более знакомыми. Послушаем.

0: По Тверской-то и не глины. Кто там ходил к любимому?
1: Ну, это комбинация, наверное.
2: Слушай, ну мы должны, наверное, дать последний шанс. Любимая, а может, одна из любимых певиц нашего Вадима Ривма. Мы периодически об этом напоминаем. Причем даже самому Ривману напоминаем. Да, то он забывает. Человек сосредоточен на новостях, вот про любимчиков не помнит. Да и не Аллегрова, знаете ли. Но давайте ответ поставим. Да. А по Тверской и невинной ухлетит таблины. Красотка Наталья Ветлицкая была загадана сегодня в первой смене в рамках нейрохита. Вероник, ну, да мы даже вас успокаиваем.
1: Ну, ничего страшного,
2: вот
1: зато дозвонилась, спасибо.
2: Такой кайф,
0: Ой, пообщались с приятным человеком, да, с утра пораньше. Вот на весь день зарядились, мне кажется, и вы, и мы.
3: Оставайтесь в таком настроении всегда, дарите его окружающим. Спасибо большое за вашу энергию и позитив.

0: Не знаю, самый это будет лучший день в году или какой-то еще, но, по крайней мере, экватор осени можно назвать. 15 октября, мы как раз приближаемся к самой середине этой, ну, наверное, очень поэтической поры. Или ты не находишь ее такой, Маргарита?
1: Александр, вы... Я бы сказала, Сань,
2: что-то
1: ты...
2: Что-то холодно, зябко, не очень погода.
1: Нет, ну, конечно же, я люблю этот праздник. Ой, ну...
0: Да, сразу видно, как искренне ты его любишь.
1: Да, люблю я очень этот месяц, потому что там есть один праздник очень важный для моих родителей. А следующий месяц ты наверняка очень любишь, потому что буквально сколько там дней?
0: Я его одобряю.
1: Одобряешь, да? Хорошо, хорошо. Это мы про дни рождения. Два скорпиона тут собрались немножечко поговорить про осень. А вот. А мы вместе с вами собрались поговорить не только о праздниках, о днях рождениях, а вот сегодня в день создания адресно-справочной службы российского государства спрашиваем такую историю. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей номер это был бы и почему? Вы бы позвонили, написали, о чем был бы разговор. Пишите нам во всех соцсетях, не забывайте про Макс, про нашу группу «Первая смена», а мы очень скоро выйдем и прочитаем все ваши сообщения.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день создания адресно-справочной службы Российского государства. Вот так почти, да почему почти, больше 200 лет назад образовалась эта служба. И чего только не происходило. И адресные книги появлялись, и телефонные справочники мы обсуждали. Вспоминали, как раньше можно было найти домашний телефон, номер человека, дозвониться. Вот, и сегодня обсуждаем такую тему. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер? Почему бы именно этого человека вы бы выбрали, позвонили бы, голосовушку отправили, написали? И о чем был бы этот разговор? Вот сразу Вадим Федералов врывается. Ну, кто-нибудь узнаете номер нашего отважного корреспондента первой смены, дядюшки Ривмана. Вообще, дядюшки звучит уже богато. Каждые полчаса выходить со свежими, как хлеб, новостями. Это хорошо, но вдруг этот бред хочет именно живого общения, ну, какого-нибудь интересного диалога. Вадим, если вы слышите, пожалуйста, звоните на любую волнующую тему, готовы побеседовать. Межпетербургский звонок бесплатный.
2: Так, Александр говорит, что хочет телефон некой Риты, ведущей. Попытался бы очаровать, и может... И сейчас я уже слышу, как папа сам ему, понимаешь, звонит.
1: О, да забирай уже.
2: Да, и давайте, раз уж у нас про всех ведущих, вот еще Даша говорит, что давно хочет написать Юре Гурьянову и признаться ему в любви. Сначала услышала голос и влюбилась в голос, а потом увидела его. Так он еще красавчик. Ну, я замужем, и трое детей, да и он, наверное, женат. Поэтому молча смотрю и слушаю. Кстати, муж тоже Юра.
1: Какое совпадение.
2: Вот.
1: Ребят, пишите. Пишите ваше мнение. Развернутое особенно приветствуется в группе «Расмин» ВКонтакте. В Максе можно писать. Мы все прочитаем. Обязательно вернемся к этой теме. И буквально минут через 20 для вас будет еще дополнительный сюрприз. Ну а сейчас Кармен вступает в первую смену.

0: Ну и четверг, ну и утро. Уже 8.00, столица, первая смена. Давайте быстрее к нам присоединяйтесь. Как минимум, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей от Вадима Ривмана. Послушаем.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Рособорнадзора. При этом регистрация в Москве, например, доступна уже с октября. Заявления принимаются на amos.ru. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь, после подачи заявления на экзамены, система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. В Общественной палате предложили ввести плату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена, исходя из расчета стоимости одного квадратного метра. Он отметил, что, например, в Сахалинской области семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей выплачивают 2 миллиона рублей. Эти деньги можно использовать на погашение ипотеки или займа. США рассматривают возможность восстановления и расширения экономических связей с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп сохраняет открытость к такому сценарию, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, американский лидер намерен сначала добиться снижения интенсивности боевых действий между Россией и Украиной. Знаменитый певец и телеведущий «Золотой голос России» Николай Басков отмечает сегодня юбилей. Ему исполняется 50 лет. В конце 90-х Басков был солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2000-м снял видеоклип на музыкальную композицию «Памяти Каруза». С этого времени карьера Николая Баскова вышла за рамки академических залов. Он пел с самой Монсеррат Кабалье, а такие песни в исполнении Николая, как «Шарманка», «Все цветы», «Натуральный блондин», «Обниму тебя» и многие другие – знают и любят миллионы россиян. Ну и последняя дзюдоиста Инала Тасоева прямо в аэропорту накормили осетинскими пирогами. Во Владикавказе торжественно встретили трехкратного чемпиона мира по дзюдо. Спортсмен, которого называют осетинским барсом, привез на родину золотую медаль из Баку, где прошло мировое первенство. Первым делом в аэропорту Тасоева накормили осетинскими пирогами, о которых он давно мечтал. Тасоеву удалось сделать послабление в спортивном режиме и нарушить диету. Российский дзюдоист заявил, что, отказавшись от осетинских пирогов, он похудел перед соревнованиями аж на 15 килограммов. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Хорошо, доброе утро.
1: Добренькое.
0: Да, так, ну дзюдоиста Ринала Тасоева прямо в аэропорту накормили осетинскими пирогами. Напоминаю, это наш чемпион. А вот представь, вот ты выиграла чемпионат мира, ну, художественная гимнастика, например,
1: да,
0: или какой-то другой вид спорта.
1: Угу.
0: Возвращаешься ты, да, тебя в Шереметьево, наверное, встречают. Каким бы блюдом вот хотелось, а встрети меня вот с этим.
1: Ну, 100% птичье молоко.
0: Так,
1: сладенькое.
0: Ну, типа,
1: сладенькое.
0: Теперь можно есть, да?
1: Либо мяско.
0: А я, наверное, раков заказал. Вроде как бы не так тяжело, но и празднично что-то.
1: Ну, я не ем морепродукты, видишь, хоть здесь я экономлю. Поэтому Саша и Рита, ну, абсолютно разные люди. Такие разные, но с вами вместе все утро.

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Ну так, 15 октября, уже четверг. Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой, требования к ними станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не упустите их на самотек.
2: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите по необходимости.
2: Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Стрельцы, день будет благоприятствовать. Какое сложное слово.
1: Видимо, не всем.
2: Да, вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Да.
2: Видимо, и не все слова легкие.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: Просыпайтесь в хорошем настроении. Вот это можно получить с самого утра.

0: А знаете, что мы этим утром обсуждаем? А сейчас расскажу, что обсуждаем. Там день создания адресно-справочной службы российского государства. 200 с чем-то лет назад случилось. И мы решили у вас спросить, а вот если бы у вас возможность была узнать один и единственный телефон в мире, кого бы вы набрали, что бы спросили? Ну и решили мы фантазировать сами на эту тему.
1: Такие мы фантазеры. Ну
0: нас
1: что, погнали?
0: Нас когда-то называли. Да, давай, что ты, я.
1: Ну давай, давай
0: Саня.
1: Давай ты.
0: Так главное спихнуть на товарища. Это наш любимый способ, любимый метод. Итак, я, давай, кому бы дозвонился, да, например? Человеку, который делал зубы Прохору Шаляпину.
1: Ну, тут это,
0: что
1: знаешь. светит, я не знаю, на какие цифры нажимать, не могу дозвониться.
0: Глаза.
1: Так, хорошо, давай я. Угу. Человеку, который придумывает цены на недвижимость.
0: Вот этому самому. Угу. А вы вообще крещеный? Только честно.
1: И уже поздно.
0: Строителем с перфоратором из 140-й квартиры.
1: Я думаю, тут даже не звонить. Тут даже вот ты уже приходишь и звонишь звоночек.
0: И не выключать его. В течение часа это.
1: Так, хорошо, давай я. Позвоню человеку, который придумал рабочие созвоны, особенно вечерние.
0: А я знаю, что так. Коллега, понимаю, у вас отпуск, 3 часа ночи. Просто хотел пожелать хорошего отдыха и доброй ночи.
1: Да, если забыли, как слышится мой голос.
0: Давай так, позвонить тому, кто придумал кофейный напиток Раф на банановом молоке.
1: Ну тут типа, приветики!
0: Побрейся нормально, да. Приди на работу.
1: Хорошо, я позвоню человеку, который придумал параметры 90-60-90.
0: Дозвонюсь и скажу, себя-то видел? Ладно, позвонил бы человеку, который изобрел первый самокат.
1: Ну там сразу запикано будет то, что я ему скажу.
0: Хорошо.
1: Так, хорошо. А далее я также позвоню человеку, который придумывает цены на билеты, на самолеты.
0: Да, и скажу, с этого дня на всех рейсах вы будете летать у меня стоя.
1: Как маршрутки.
0: Тому, кто продал мне курс медитаций за 5000 рублей.
1: Да, и потом, типа, знаете, так хорошо сплю. Не могли бы теперь за меня сходить поработать?
0: Или просто позвонить за хорошим. Спишь?
1: Привет, спишь? Да.
0: Ну и давай, да.
1: Слушай, а еще я, знаешь, с кайфом кому позвоню? Человеку, который придумал вот эту вот пленку с пупырками, которую вот, понимаешь, распаковываешь новый телевизор, вот так берешь пленку и так...
0: А этот, можно сказать, гармония, спокойствие и счастье тебе, наш спаситель.
1: Да.

0: Саш, ты снова Рит Субботин на местах. Если что, сегодня 15 октября. Ребята, это уникальный день, должны вам признаться. Ведь именно 15 октября родились сразу три легенды музыки, три звезды, легенды ретро-ФМ, и мы обязаны их поздравить.
1: Три звезды.
0: Три светлых повести, да-да-да. Нашему натуральному блондину Николаю Баскову мы шлем наши поздравления в самом начале. И мы желаем Николаю, чтобы его золотой голос всегда звучал на полную мощность. Ну а жизнь тела ярче любых софитов.
1: И путь голоса Николаюшки Баскова, который, между прочим, официально застрахован на 4 миллиона евро, приносит ему только новые триумфы, море цветов и, конечно же, любовь миллионов поклонников.
0: Поздравляем! И переходим к нашему следующему имениннику, всемирно известному романтику Крису Дебургу. Шлем поздравления! Да, Крису Дебургу мы говорим огромное спасибо за вот эти потрясающие баллады. Желаем, чтобы его главная муза всегда вдохновляла его на новые шедевры.
1: Да, маэстро пишет песни на английском, французском и испанском. Просто мужчина мечты. А на сцене выдает трехчасовые, ребята, живые марафоны без пауз. Конечно же, желаем ему, ну вот прям, ух, неиссякаемой энергии. И чтоб та самая Lady in Red всегда была рядом.
0: Да, ну и к еще одному мужчине мечты пора переходить, потому что сегодня день рождения у легенды русского рока Вячеслава Бутусова.

0: Юбиляру мы шлем борцы вдохновения и желаем, чтобы его вечные хиты продолжали согревать миллионы сердец.
1: Да, кстати, Вячеслав Бутусов сегодня отмечает солидный 65-летний юбилей. Мы пожелаем ему, а вот, знаете, оглушительного успеха на большом праздничном концерте этой осенью, ну и, конечно, бесконечного драйва.
0: Поздравляем наших именинников и благодарим за великое музыкальное наследие, которое мы каждый день слушаем на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высота-ремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-ремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-ремстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
8: Внимание, водители. Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
10: Звучит интересно, это как?
9: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке, без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте «донскиелегенды.ру». Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
15: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.

0: Чем займемся, амиго?
1: Так, ну, смотри, во-первых, мы продолжим нашу тему. Сегодня день создания адресно-справочной службы, и мы вас спрашиваем, вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей бы он был, о чем говорили, как бы это случилось, пишите нам во все соцсети, а мы это очень скоро прочитаем. Я думаю, план такой.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Российским компаниям начали рассылать фальшивые уведомления о проверках от имени госучреждений. В письмах мошенники предлагают ознакомиться с документами, но утверждают, что открыть их обычным способом якобы мешает недавние сбои сервисов Яндекса. После этого компании предлагают заказать бумажные документы с доставкой и оплатить ее по QR-коду. Цель преступников – получить данные банковской карты, имя и адрес человека. Специалисты советуют не переходить по QR-кодам из подозрительных писем и проверять адрес отправителя. В Ростове запланировано отключение электроэнергии, сообщает компания «ТНЭнерго». Сегодня с 9 утра до 5 вечера отключение запланировано на улицах Днепровская, Вятская, Бусыгина, Васильева, Яковлева, Олейникова, Королева, Ленинаканская, Вологодская. Также указаны улица Амиряна, Подконяна, Сиванская, Дубовский. В собрании Ростовской области объявили о расширении льгот. Теперь гражданам, участвовавшим или участвующим в защите госграницы, в боевых действиях, приграничных и прилегающих к зоне напряженности районах, будут компенсировать расходы на газификацию домовладения. Льготы также распространяются на лиц, служивших в вооруженных силах ДНР, народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Футбольный клуб «Ростов» потерпел крупное поражение в четвертом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. В выездном матче против московского ЦСКА «Желто-синие» уступили со счетом 0-4. Встреча состоялась накануне на стадионе «Веб-Арена» в Москве. Уже на второй минуте защитник армейцев открыл счет. Спустя две минуты Энрике Карма удвоил преимущество хозяев. На 10-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти, доведя счет до 3-0. После перерыва Ростов пропустил еще один мяч. Несмотря на разгромное поражение, Ростов сохранил первое место в турнирной таблице группы «Д». До 30 октября на Ретро-ФМ Ростове-на-Дону проходит розыгрыш 5000 рублей в проекте «Легкие деньги». Каждый слушатель может выиграть денежный приз уже в ближайшей игре. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, дозвонитесь после приглашения в 11:35, 13:35 или 16:35. Угадайте из трех песен ту, что прозвучало в текущем часе, и 5000 рублей ваши. Все подробности в эфире на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 83 рубля 95 копеек, 1 европейская валюта 93 рубля 92 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всегда неудобно как-то после новостей, в которых звучит только правда и проверенные факты из достоверных источников, брать его и устраивать вот это.
1: Но мы все равно это делаем, ребят. У нас фейк-контроль. Впереди игрушка, в которой вы нам можете дозвониться, сыграть с нами. А если далее вы определите, где же тот самый фейк, а где правда, получите сертификат Marketplace на 3 на 5 тысяч рублей.
0: Да. Игра, в которой, наверное, единственное, мы позволяем себе иногда врать.
1: 23-24-88-3, код Москвы,
2: 495. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро FM.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе в «Автэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранье 325 619 600 156 837.
10: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
11: Без возрастных ограничений.
12: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Отличать факты от фейков будет Татьяна из Рязани. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Александр и Маргарита.
3: Ой, Татьяна, вы тоже так. У нас сегодня вот все, кто дозванивается, какие-то такие воздушные, приятные, класс. Мы очень довольны.
1: Летние посреди-то осени. Ага. Умнички. Так держать, девчонки. А нам пока дозвонятся только девчонки. Тань, мы желаем, чтобы вы 3 из 3 разгадали. Где-то будет правда, где-то ложь. Если получится, сертификат на 5000 вручим. Если получится на 2, правильно ответите из 3, тогда будет сертификат на 3000. Вы готовы? Хотите выбрать тему?
2: Хочу. Готова.
1: Хорошо.
3: Итак, у нас сегодня в ресторане представлены нефть, Сатурн и майонез. Спешл меню.
1: Хотите нефти? Майонез. Хотите майонеза? Майонез. А в первой смене можно, даже с утра, даже после 18, когда угодно.
3: Итак, погнали. Первые факты или фейки. В Советском Союзе столовый майонез выпускался под названием «Провансаль». Правда или ложь?
2: Так, я думаю, правда.
3: И это? Это правда, и продавался он в стеклянных баночках с жестяными крышечками.
1: Знаменитые. Далее. Ежегодно в мире около 100 младенцев называют именем майонез.
2: Я думаю, это фейк.
1: Это действительно фейк. В реальной жизни, к счастью, нет подтвержденных случаев, когда ребенка действительно зарегистрировали с таким именем. Хотя, в принципе, может, майонез даже чуть лучше, чем Месси Петрович Иванов, да?
3: Бывали такие?
1: Конечно.
3: Хорошо. Далее, третий факт или фейк. Майонез может удалять пятна от мазута. Правда или ложь?
2: Но если там содержится уксус и масло,
1: то
2: давайте будет правда.
3: И это?
1: Танюш, вы чемпионский чемпион.
3: И это правда! Майонез действительно может помочь в удалении пятен от мазута.

0: древесной смолы, нефти, дегтя, благодаря, собственно, своей жировой основе, которая растворяет стойкие маслянистые загрязнения. Поэтому оливьешечку сделали, да, на джинсики положили, там все отстирал и выдал.
1: О, и я, если честно, майонез и колу только вот для таких целей использую. В хозяйстве, во, что
0: особенно
1: первое, что второе. Тань, поздравляю вас, умничка, сертификат на 5000 рублей, ну просто кайф.
2: Спасибо, ребят, спасибо.
0: Вы молодец.
1: Да, и вам спасибо за вот эту улыбку, которая чувствовалась даже вот через столько километров, только по вашему голосу. Оставайтесь на связи и послушайте с нами Юрия Антонова.
3: Фейк-контроль.

0: Ну а сейчас летящей походкой, ну или просто плавным движением берем свои смартфоны в руки и пишем. Пишем свою историю, свой ответ на вопрос. Если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер? Какому бы человеку дозвонились, а может голосовушку отправили, а может просто написали, поинтересовались? Расскажите в подробностях.
1: Да, давайте что-нибудь веселенькое, потому что понятно, что иногда хочется позвонить, ну вот, кому-то близкому, может, кого-то, кого нет с нами, это все понятно. А если, ну вот, прям по приколу, прям вот и есть у вас один номер, и вы можете прямо сейчас ныне живущему человеку позвонить, что-то спросить. Но это же интересно пофантазировать, правильно?
0: Конечно.
1: Пишите, а мы прочитаем.

0: между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, это чей был бы номер и кому позвонили, что бы спросили? Евгений пишет. Здравствуйте, была бы возможность позвонить Гоголю, я бы спросил, зачем сжег свои рукописи? Ну и какие еще произведения планировал написать?
2: Наталья меня удивила. Написала: доброе утро, у меня плохая память, но Славика из Гальянова с улицы Байкальской я помню до сих пор. В 1988 году он занял у меня 25 рублей. И до сих пор не отдал. Черкните там его телефончик, попрошу долг с процентами.
1: А что телефончик? Мы и заехать можем.
2: Я и заеду туда завтра. Мне там обещали соляночку сделать, потом еще все вот так вот упаковать и дать с собой. Там еще собака моя живет. Славик, выходи.
1: Привет от Ретро-ФМ. Александр пишет, я бы узнал номер человека, который придумал ботов-автоответчиков. И чтобы ему каждый день звонил бот-автоответчик, дозвончик.
2: Так, Алекс говорит, доброе утро, первая смена. Я бы хотела узнать номер телефона своей учительницы 8 класса. Она вела математику, геометрию, зовут Наталья Николаевна. Просто сказать спасибо большое и пусть будет счастлива. Вот, Александр из Биробиджана нам пишет.
1: Так, а муж, мой муж позвонил бы Джеки Чану с благодарностью за прекрасные фильмы, на которых он вырос.
2: Так, Карина говорит, доброе утро, любимое радио, моя 8-летняя дочь, сидя на заднем кресле, когда мы ехали в машине на работу, сказала, а я бы позвонила Владимиру Владимировичу Путину, чтобы сказать, как трудно живет с моей маме, как она устает, может быть, бы он ей дал премию.
1: Да я для мамы стараюсь, для родной. Хорошо, ждем ваши новые версии в соцсетях, пишите, где вам удобно, мы обязательно вернемся к этой теме. А сейчас великолепный дуэт Альбана и Рамины Пауэр.

0: 9 час самый спортивный из всех часов будет, сами знаете почему, в первой смене на Retro FM. Но до новостей спорта еще дожить надо. Сейчас новости по классике от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут, обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, десятки школ и детских садов в Рязани закрыты из-за атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, отметил глава региона. Он добавил, что отражение атак беспилотников продолжается. Малков призвал жителей Рязанской области сохранять спокойствие и не подходить к окнам. 2 миллиона российских семей уже получили возможность сделать свой дом теплее и уютнее благодаря программе догазификации. В компанию «Газпром Межрегионгаз», которая реализует эту программу по всей стране, поступила 2-миллионная заявка на подключение к коммуникациям. Программа догазификации, напомню, это правительственная инициатива. Она позволяет россиянам довести газ от магистральной сети до границ своего участка. Причем делают это за счет государства, а льготным категориям граждан даже компенсируют покупку оборудования для дома. Международный аэропорт Стамбула из-за сильного шторма не смог принять более 40 рейсов. Лайнеры экстренно перенаправили в другие авиаузлы. Самолеты уходили на запасные аэродромы в Анкару и Измир. На Стамбул обрушились мощнейшие ливни, рекордные в новейшей истории региона. Улицы превратились в бурные реки. Сильное течение уносило автомобили и сбивало прохожих с ног. Сегодня в Стамбуле отменены занятия в школах, а объявлены выходные для ряда категорий служащих. США предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы, чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое предложение было озвучено на встрече американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с делегациями Великобритании, Франции и Германии, а также с представителями НАТО и ЕС в Майами на минувшей неделе. Один из предложенных вариантов – создание особого финансового инструмента под контролем Вашингтона. Однако европейские участники переговоров пока этот план не поддержали. Ну и последнее. В Дагестане установили необычный рекорд. На местном фестивале плова блюдо приготовили на 100-метровой высоте на специальной площадке, прикрепленной к воздушному шару. Под куполом воздушного шара развернули настоящую кухню ради мирового рекорда. Пока в небе дымился плов, на земле кипела битва поваров. Гастрономический фестиваль собрал 15 тысяч гостей. Приготовленный на высоте плов продали с аукциона за 100 тысяч рублей, ну а все вырученные деньги будут направлены на благотворительные цели. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. А далее первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
0: Три минут десятого, столица добрейшего утра. Несмотря на погоду, не знаю, сегодня позитивнейшие люди дозваниваются, побеждают, забирают заслуженно призы. О, первая смена на Retro FM. Впереди еще что, где, когда там деньги разыграем. Уже
2: до
0: совсем
2: 30
0: скоро.
2: Тысяч рублей можно получить. А, ну и, конечно, обсуждаем тему. Вот сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. И если бы у вас была возможность узнать, знаете, вот один единственный телефон в мире, чей это номер был бы, кому бы позвонили, почему, что бы сказали, о чем бы был разговор, пишите во все наши соцсети, а мы, Саша и Рита, обязательно прочитаем ваше сообщение уже очень скоро.
0: А еще совсем скоро гороскоп расскажем, надо же как-никак этот четверг спланировать. Давайте, давайте с нами.

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая смена.
1: Так, давайте разберемся. Четверг, что нам приготовил? Звезды советуют 15 октября утром желательно расслабиться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой требования к ним станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек.
2: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости.
2: Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Стрельцы, день будут благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом. Определите сроки, ресурсы и первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: А вот в спорте можно получить все и сразу. Будет ли так, мы не знаем. Саша расскажет через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем неравнодушным к спорту. Сегодня начнем с хоккейных новостей. Вашингтон обыграл Монреаль в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Крутой матч получился, 5-4. Александр Овечкин там сделал передачу. Ждем шайб заброшенных, ждем голов. В КХЛ Амур проиграл Спартаку 1-2. Салават Юлаев уступил Сибири 2-4. Металлург победил Динамо Минск со счетом 3-1. А ЦСКА обыграл Динамо Московское 1-0. Далее, в футболе в четвертом туре пути РПЛ. Есть такой путь в Кубке России. «Зенит» переиграл «Динамо» Махачкала 2-1 в гостях. «Ахмат» дома уступил «Динамо» Москва 1-2. ЦСКА на своем поле уверенно разобрался с Ростовом. Там в пух и прах 4-0. «Балтика» победила «Крылья» 2-0. И сегодня еще два матча состоится вечером. «Рубин» померится силой с Оренбургом. Ну и «Родина» «Спартак». Далее о футболе. Во втором туре Лиги Чемпионов Ливерпуль в гостях разгромил ЛАСК 6-3. Реал на выезде ушел с 1-3 в конце матча и одержал волевую победу над Ромой 4-3. Вот там была прям крутая развязка. Не менее интересным получился матч между Манчестер Сити и ПСЖ. Да, Сити дома пропустил 3 гола за тайм. Потерпел поражение на глазах у Пепа Гвардиолы, который ничем не мог помочь своей команде. Да, ПСЖ победил 4-2, Сафонов был хорош. Кстати, у Сити стоит Донарум, а тот, который раньше ПСЖ уже стоял. Так, на всякий случай, напомню, сравните, там сами делайте выводы. Боруссия Дортмунд в гостях уступила Буде Глимт 0-1, но Астон Вилла разнесла Фенербахче 6-0. И в завершении немного о теннисе. Медведев обыграл Циципаса, да, Пол Хотар, Зверев вышли в 1/4 финала в Шанхае. Соболенко проиграла Ли неожиданно, ну и Самсонова, Пегула, Бенчич, Костюк также выбыли. И да, все-таки еще одну позитивненькую новость в завершении. Российские лыжники Пеглецова, Никитина, Шебекина, Ползанов и Сахаров получили нейтральный статус. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранила за россиянами максимальные квоты на сезон 26-27. По шесть спортсменов в гонке у мужчин и у женщин. Верим и желаем всем нашим спортсменам удачи и новых побед.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: Вот теперь уж точно бодренькие, свеженькие, кровь разогнавшие, под ритмичные хиты подвигавшиеся. К чему мы готовы?
2: Ой, ну, не знаю. Ой, а покажи, что это такое. О, ты так руки накачал. Саш, тебе очень не идет.
1: Ты про мои фаланги левой
2: да.
1: руки.
2: Саня, а у тебя что это такое? Ой, у тебя так красиво идет вот эта вот футболка зеленая к твоим глазам.
1: Правильно, вот. Перед днем рождения надо заранее стараться, да, и настраивать людей.
2: А, слушайте, ну ты слишком складно говоришь. Может быть, ты не уверен в моей привлекательности? А теперь я все это объясню. Общение с красивой женщиной делает мужчин тупыми. Исследование показало. Это не я пришла и рассказала вам. Короче, значит, умственные способности резко падают.
1: Вот такой, да?
2: После первых минут разговора мужчины теряют способность думать. И делает что-то, что затрагивает память и концентрацию.
1: Вот что-то, что затрагивает. А ты можешь сразу знакомиться и говорить, ну давай, дважды два. Пять.
2: Где мы находимся?
1: Спасибо, спасибо. Как комплимент воспринимать тупость мужчин.
2: Да ну, это у меня все от мамы.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
6: Привет, меня зовут Михаил. Я только что выиграл на Ретро-ФМ 5000 рублей. Ура! Они всегда нужны, а никогда лишними не бывают.
0: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
9: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: должна быть и фраза «Read like Rivman». Я думаю, что многие начинающие ведущие новостей могут брать примерчик и говорить потом «Read like Rivman», «Read like Rivman».
1: И он сейчас такой...
0: Думаешь, движение войдет?
1: Да.
0: А вот же он, вот уже идет. Дай просто движение тут. Что происходит?
1: А он может напеть, как ты думаешь? Доллар вырос. Ну, допустим, вот так вот.
0: А сейчас спросим. Но мы спросили, а там сам решай.
2: Вот крутой у меня разогрев все-таки,
0: да. Вадим Риман с новостями на Ретро-ФМ.
2: Все послушаем. Завидуете, другие новостники. Доброе утро, привет. Итак, в большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Рособорнадзора. При этом регистрация в Москве доступна уже с октября. Заявления принимаются на mos.ru. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. Нападение на медиков и учителей предложили на законодательном уровне сравнять с избиением полицейских. Это предложение вице-президента общества врачей России, председателя партии пенсионеров Эрика Праздникова. Он подчеркнул, что насилие в отношении медработника, скажем, ставит под угрозу не только его жизнь, но и жизни пациентов, которых он спасает. Праздников также отметил, что учителя, в свою очередь, часто бесправны в отношениях с родителями учеников, которые приходят, что называется, разобраться, и такие люди должны осознавать неизбежность наказания. США рассматривают возможность смягчения санкций против судов теневого флота, перевозящих нефть и нефтепродукты, в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Цель состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Это должно помочь снизить рекордные мировые ставки, утверждает Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Компании, которые хотят использовать такие суда, должны будут обращаться за разрешением в американский Минфин. Высота снежного покрова в северных районах Якутии составляет уже от 10 до 22 сантиметров, в районе Якутска до 6 сантиметров, об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, республика Саха относится к регионам, где уже в середине осени по климатическим показаниям начинается переход к зимнему режиму погоды. Больше половины опрошенных россиян не хотели бы брать близких в командировку, поскольку видят в такой поездке возможность отвлечься от домашних дел и привычной рутины. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на проведенное исследование. Супруга или супругу хотели бы взять только 17% участников, еще 5% предпочли бы отправиться со второй половиной и детьми. Друзей в качестве сопровождающих выбрал каждый пятый, при этом компания не обязана оплачивать такое сопровождение в деловой поездке. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Саша и Рита.
1: На столичных 9.35, вот сейчас уже 35, Саша Светлов, Рита Субботина. Маргарита, скажи, а вот чем богата осень, помимо золотой листвы?
2: Ну, я думаю, что денежками. Ну, это если нас, конечно, слушать, потому что у нас что есть? Правильно, игра. Что, где и когда. У нас есть деньги до 30 тысяч рублей, а у вас есть телефон 23-24-88-3. И вот если нам позвонит сейчас капитан, честный, классный, ответственный, и вместе мы командой сможем найти ответ на вопрос, которого мы с Сашей не знаем, может быть, эти денежки достанутся вам. Вот отличная же осень, звоните.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 666 837.
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября батарейки. Аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Авторский торт «Винский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
4: Ретро-ФМ.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры продолжаются. Напоминаю, по итогам осенних игр мы выберем лучшего знатока и вручим хрустальную сову. Обладателем станет один из победителей, возможно, Светлана из Ульяновска. Скоро узнаем. Доброе утро, Светлана.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Светлана.
1: Светлана, вы наш капитан. Вы человек ответственный.
2: Спасибо.
1: Здравствуйте. У нас будет минута всего, чтобы втроем послушать вопрос, попытаться найти правильный ответ. Вот у нас случалось на днях, что у нас произносились правильные версии, но капитан выбирал не ту версию, поэтому оставался без денег. Поэтому помните, по истечении минуты на вас очень важная миссия. Именно вы решаете, что будет окончательным ответом. Ну, а мы будем всячески вам помогать. Договорились?
2: Попробуем.
1: Играем честно, никакого интернета, только мы втроем. На кону 7000 рублей. Удачи нашей команде и, внимание, вопрос.
4: Внимание, вопрос. Какой метод лечения, по свидетельству Гиппократа, бедных радует, а богатых огорчает?
1: Так.
2: Так.
1: Какой же метод лечения может быть?
2: Травы, наверное.
3: Может, это не есть?
1: Просто. Голодание, да?
3: Ну да, голодание.
2: Голодание?
1: Может быть, сон просто, да?
3: Ну или там настроение.
1: Гиппократ. Ну или словом, например, словом, там, молитвой или чем-нибудь. Ну, бедных радует. То есть им не надо тратить, скорее всего.
3: То есть
1: они могут экономить там день то, чего у них нет.
3: Спать где-нибудь там, я не знаю, на воздухе.
2: Так, я думаю, может быть, это сон.
1: Угу.
3: Так,
1: сон. Или
3: думать.
1: Солнце, да-да-да, может быть, солнечные лучи. Ну, что-то естественное, что-то простое, что не требует денег, видимо, раз бедных радует.
3: Какая-то диета определенная, не знаю, на хлебе, на воде.
1: Бедные и так на диете в то время, наверное, были. Так, на воде, на воде, на воде. Угу.
2: Так.
3: Что еще может быть?
1: Да-да-да.
2: Так.
1: Метод лечения.
2: Я думаю, что это
1: прогулки по лесу.
2: Какое-то лечебное голодание.
1: Лечебное голодание. Ну ладно, хорошо, давайте я повторю вопрос, а вы сформулируете окончательную версию, Светлана. Какой метод лечения, по свидетельству Гиппократа, бедных радует, а богатых огорчает? Итак, какой метод?
2: Лечебное голодание.
1: Лечебное голодание. Ладно, принимается, давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Лечение голодание.
1: Есть,
3: ну,
1: контакт.
3: Мы все предложили этот вариант,
1: да.
3: Поэтому...
1: Попадание! 7000 рублей достается Светлане из Ульяновска. Поздравляем! И тоже становитесь претендентом на хрустальную сову.
2: Светлана, ура!
1: Вы, да, радуйтесь там, счастливы, рады, богаты. Опишите свои чувства.
3: Голодать не придется.
1: Да.
2: Голодать не придется, но и кушать мне тоже.
1: Ну, на 7 тысяч точно можно гульнуть, стол-то накрыть, да. Желаем вам,
2: здорово,
1: да, приятного,
2: здорово,
1: наверное, какого-то очень гастрономического вечера. С победой! Напоминаю, 7 тысяч рублей уходят в Ульяновск Светлане, победительнице игры «Что, где, когда» в первой смене на RetroFM.

«Игры разума» в интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Ретро-ФМ.

0: Ну вот вообще, конечно, не сами. Сегодня погода в Москве, а нам это вообще не мешает. Такие люди дозваниваются в прямой эфир. Ну, три игры, три победы, три улыбки, три триумфа, если уж позволите. Кайф.
1: Три смайл, можно сказать, потому что очень скоро мы будем играть в «Русы туристу», а там нет. Язык не копируется.
0: Мы же еще о кино сегодня поговорим. Четверг, день кинопремьер, как-никак.
1: Да, а вот прямо сейчас мы знаете, о чем поговорим? Сегодня вот день создания адресно-справочной службы. Если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей бы это был номер, почему, что бы сказали, написали, позвонили, о чем был бы разговор, пишите все ваши мысли в наши соцсети, а мы это прочитаем.

0: Между тем.
1: А между тем, мы сегодня решили спросить, если бы у вас была возможность узнать хотя бы один, единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер, да? Звонили бы, написали, что спросили бы, ну и так далее. Ирина пишет: доброе утро всем. Я бы позвонила Джимми, ну который Джимми, индийскому актеру Митхуну Чакраборти, и спросила, когда он снова приедет в Москву. Только чтоб не сейчас всю поездку, вот такой лом поклонников был в конце августа. Поговорили бы о жизни, чем сейчас занимается, как дети, а у него их вроде как четверо. Про его роли в разных фильмах, да, про актрис-партнерш, как ему игралось с моей любимой актрисой. Были веселые случаи на съемках, много бы спросила Ирина, попутно закусывая блюдами индийской и русской кухни. Ирина, ну у вас уже спланирована прям встреча с кумиром, да. Вот так и надо мечтать, прям конкретно по пунктикам. Мне кажется, намного больше шансов, что это все случится.
2: Катерина пишет: доброе утро, ретрушки. Много лет назад я познакомилась с молодым человеком в Москве. Мы встречались, начали влюбляться друг в друга. Но однажды нам пришлось расстаться, навсегда, вернее, не сказав ничего друг другу. Получилось очень печально. Телефонов не было, мы не могли найти друг друга. Я просто опоздала на встречу с Сашей в метро. Мы даже не успели обменяться адресами. Сейчас я бы позвонила ему и все объяснила. Но, увы, мы больше не видели друг друга. Звали Александр Антонов, 1997 год приблизительно. Если вдруг, Александр Антонов, вы слышите это сообщение от Катерины Жигалиной, то теперь вы знаете всю правду.
1: Так, Юрий у нас пишет: доброе утро, лучшее радио Ретро-ФМ. Я бы позвонил Новаку Джоковичу. Поблагодарил бы его за великолепную карьеру. Про матчи с Надалем и Федерером поговорили. Какой из 24 шлемов самый дорогой или запоминающийся? И как он выдерживает матчи по 4-5 часов? Хорошего дня желает всем тот самый Юрий.
2: Ну и Марина говорит, что я бы позвонила Николаю Рериху, спросила, где находится вход в Шамбалу. Хочется чуда, а не вот это всего.
1: Ну а чего еще хочется? Пишите в соцсетях, и мы обязательно к этому придем.

0: говорится, уже 10. В этом часе и поиграем, и про кино поговорим. И актуальные новости будут в первой смене. Начнем со свежих новостей. Вадим Ривман для вас подготовил.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, курьеров в Москве с сегодняшнего дня допускают к заказам только после экзамена по ПДД. Чтобы пройти экзамен, нужно правильно ответить как минимум на 80% вопросов. Результат действует один год. В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения, например, правила движения на велосипедах и СИМ, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Тест несложный, как отвечает. Занимает от 10 до 15 минут. В Общественной палате России предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена исходя из расчета стоимости одного квадратного метра. Он отметил, что, например, в Сахалинской области семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей уже выплачивают 2 миллиона рублей. Эти деньги можно использовать на погашение ипотеки или займа. Дональд Трамп выступил за ужесточение наказания для государственных служащих, которые передают СМИ конфиденциальные данные, предложив применять к ним даже смертную казнь. Глава государства озвучил инициативу в беседе с журналистами после митинга в штате Аризона. Трамп подчеркнул, что суровые меры необходимы в случаях, когда утечки касаются национальной безопасности и военных планов. Знаменитый певец и телеведущий «Золотой голос России» Николай Басков отмечает сегодня 50-летний юбилей. В конце 90-х Басков был солистом Новосибирского театра оперы и балета. В начале нулевых снял видеоклип на музыкальную композицию «Памяти Каруза». С этого времени карьера Николая Баскова вышла за рамки академических залов, а такие песни в его исполнении, как «Шарманка», «Все цветы», «Натуральный блондин» и многие другие, знают и любят миллионы россиян. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Новокузнецке во время задержания несовершеннолетних питбайкеров, которые устроили массовый заезд по улицам города. Один из подростков бросил питбайк, выбежал на дорогу. А остановившемуся автомобилисту он объяснил, что скрывается от полицейских, и попросил разрешить ему спрятаться в машине. Водитель согласился. Когда же юноша сел на заднее сиденье, то увидел лежавшую рядом форменную фуражку и понял, что оказался в автомобиле сотрудника госавтоинспекции. Просто в тот момент инспектор был в отпуске. Тем не менее, полицейский связался с коллегами. После этого к месту прибыл патрульный автомобиль. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: минуты 11 в столице. 3 минуты уже. Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Но про кино и путешествия обещаем точно поговорить. Там и Саша Светлов, и Рита Субботина.
1: Да, еще сегодня у нас такая тема. Значит, сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей номер был бы это и почему? Вы бы позвонили, написали. Может быть, восик какой-то отправили? О чем был бы разговор? Пишите в Макс, пишите во все наши соцсети, мы это очень скоро прочитаем.
0: Ну а сейчас сосредоточимся на музыке, тем более здесь Bad Boys Blue.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Ну, давайте посмотрим на этот четверг повнимательнее. 15 октября, что нам рассказывают звезды? Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, а с другой требования к ним станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не упустите их на самотек.
2: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты и займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости, не забывайте об этом.
2: Простите, очень хотелось сказать, что у весов сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпион, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планами и сотрудничеством.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты, сегодня лучше понаблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и, конечно, первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: А еще сегодня вот всем, знаете, прям передавали по вот этим лунным новостям, нужно быть в хорошем настроении, потому что четверг.

0: Киноскоп.
1: Так, у нас киноскоп. Посмотрели мы, значит, все трейлеры, почитали рецензии фильмов, которые вот именно сегодня выходят в кинотеатрах. И вот что-то захотелось в кино сходить. Но сначала расскажем вам про два фильма, которые выбрали.
2: Так, значит, я решила взять фильм исключительно потому, что надеюсь, что кто-нибудь мне тоже так скажет. До встречи в Тоскане.
1: Да, а пока, детка, добро пожаловать в мытище.
2: Да, 2026 год, мелодрама «Венгрия». Коротенький, 1:40 идет. Ограничение 12+.
1: Подожди, сейчас выходят фильмы 1:40?
2: 1:36, представляешь?
1: Я все 90-е перелопатил тут последние месяцы, просто чтобы пересматривать фильмы до 2 часов. И сейчас, то есть в кинотеатрах реально выходят фильмы 1:36.
2: Да.
1: О, Господи, я уже ее слушаю, что это за фильм.
2: Итак, о чем кино? Уставшая мать приезжает в Тоскану, естественно, в поисках тишины и передышки. Но неожиданно знакомится с обаятельным итальянским хозяином гостиницы. Ну, конечно же. И это не все. Еще и с привлекательным писателем, переживающим творческий кризис. Ну, Тоскана, двое мужчин, всего-то хозяин гостиницы и привлекательный писатель. Такой обычный тосканский вторник.
1: Ситуация, в которой бывала каждая.
2: Конечно. В общем, надо смотреть и надо лететь.
1: Да, звучит, правда, интригующе. Ну, а я предложил сходить на музыкальный биографический фильм «Руки вверх 2». Я думаю, тут все понятно. Угу. Ограничение 6+, отмечу. Действие картины разворачивается спустя 30 лет после основания легендарной группы. Ну, сюжет такой, непростой, сразу скажу. Лидер коллектива Сергей Жуков переживает серьезный внутренний разлад, болезненный развод, переезд жены с дочерью за границу, глубокая депрессия. Популярность, успех и деньги его больше не радуют, он полностью утрачивает интерес к сцене. А как артисту удалось выбраться из этого тупика, вновь почувствовать вкус к жизни, ну и вернуться к любимому делу? Об этом вы узнаете как раз-таки в кино «Руки вверх 2». И отмечу, что Сергей Жуков вместе с детьми, да, возвращается к воспоминаниям, вся семья его приняла участие в съемках.
2: Да, и у меня еще подружка там принимала участие. Это я просто видела в соцсети в одной.
1: Поэтому ты с его дочерями дружишь? Вот.
2: Другая. Ну, ладно. Ребятушки, это был киноскоп на Ретро-ФМ. Это был наш выбор. Ну, а вы ходите в кино на качественные фильмы, делайте свой выбор. И если что, рассказывайте нам.

0: Вот когда-то Modern Talking ввел в обиход такой понятие, как «Доктор for my heart». Можно сказать «Доктор for your heart». С утра пораньше, Саша Светлов, Рит Субботина, первая смена. На страже здорового сердцебиения.
1: У меня очень короткая и потрясающая новость.
0: Давай, люблю
1: итак,
0: такие.
1: Итак, супруги выиграли в лотерею 3 миллиарда рублей, пропили их и обанкротились.
0: А можно пропить 3 миллиарда, да?
1: Турун-турун-тун. Да, я тоже думала, это как прям...
0: Веселая история, экран покажет. Веселая история, что она...
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов СуперВи в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
10: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
11: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
12: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
13: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200 18 81.

0: Не, ну полчаса еще точно буду. Если ты вдруг спрашивала, я вдруг ответил.
1: Ой, спасибо большое. Я так боялась, что ты раньше уйдешь. А кто же чайник сегодня помоет?
0: Ну что ж, это первая смена, которая умеет договариваться, как вы понимаете. Саша Светлов и Рита Субботина, которые подобрались к новостям.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону официально объявили о старте отопительного сезона. Сегодня в городском департаменте ЖКХ энергетики решение пустить тепло в дома при плюсовой температуре объяснили технологическими особенностями городской инфраструктуры. Дело в том, что одномоментно нагреть батареи во всем мегаполисе физически невозможно. Процесс подключения потребителей, плавного увеличения нагрузки на котельные и регулировки давления в трубах занимает в среднем около 2 недель. ЛНР впервые примет участие в казачьем круге Всевеликого войска Донского. Собрание пройдет 17 октября. Об этом рассказал атаман войскового казачьего общества Всевеликого войска Донское замгубернатора Дона Сергей Бодряков. Круг соберется в 30-й раз, но мероприятие ожидают около 500 делегатов со всех округов. Всего в составе войска 18 тысяч казаков, принявших обязательства по несению госслужбы. Они заняты в пожарной охране, следят за общественным порядком, работают с пограничниками. Чувство юмора стало одним из главных залогов успешной карьеры для большинства жителей Ростова-на-Дону. 57% горожан считают умение вовремя и удачно пошутить обязательным условием для достижения профессиональных вершин. При этом треть опрошенных настроены более скептически и полагают, что веселый нрав не дает особых преимуществ при продвижении по службе. Исследователи заметили любопытную закономерность. Отношение к юмору на рабочем месте сильно меняется с возрастом и жизненным опытом. Сильнее всего профессиональный юмор ценят там, где приходится постоянно общаться с людьми. Главными фанатами шуток на работе оказались бармены, официанты, среди которых ценность улыбки признают 77%. От них почти не отстают менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами. Также в лидерах оказались воспитатели, учителя, врачи и кадровики. До 30 октября на Ретро-ФМ Ростове-на-Дону проходит розыгрыш 5000 рублей в проекте «Легкие деньги». Каждый слушатель может выиграть денежный приз уже в ближайшей игре. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, дозвонитесь после приглашения в 11:35, 13:35 или 16:35. Угадайте из трех песен ту, что прозвучало в текущем часе, и 5000 рублей ваши. Все подробности в эфире на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 83 рубля 95 копеек, 1 европейская валюта 93 рубля 92 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так. 10:34, точное московское время. Пора уже полет объявили. Быстренько берем ручную кладь и в самолете.
1: Дин-дин-дин. Уважаемые слушатели Ретро FM, вы приглашаетесь на борт под названием «Русса Туриста». Это наша игра, где можно путешествовать вместе с авиакомпанией Саши и Рита и выигрывать призы, например, термокружку. Для того, чтобы присоединиться к нашему полету, набирайте вот эти цифры. 23-24-88-3. Код Москвы 495. Желаем приятного полета.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
12: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Теннет Плюс L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Теннет Плюс. Быть элегантным.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
14: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе.
2: Слушайте внимательно. Ретро FM, Ростов-на-Дону.

0: Туристо.
1: Облі камарале.
0: Первый смень на Ретро-ФМ.
2: Так, начинаем нашу игру про путешествия и иностранные языки. Расширяем словарь туриста вместе. Вместе со Светланой из Перми. Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте.
4: Светлана, скажите, куда последний раз путешествовали?
3: Ой, это было давно. В Екатеринбург.
4: О, хорошо, там. Но классно.
2: Вы так говорите, кстати, давно, как будто в Чехословакию, знаете, да, да. Не так уж и давно. Все хорошо. Светлана, мы вам желаем сегодня победы. Необычное путешествие нас ожидает. Вот некоторые из моих знакомых мечтают там побывать, ну вот в той стране. А какой сейчас узнаете? Будет вопрос, три варианта ответа. Выбирайте правильный и получайте термокружку. Готовы?
3: Готово.
2: Ну, поехали. Мы с Ритой приехали в Рейкьявик, Исландия. Хотим посмотреть горячие источники, конечно, поселиться там, но спрашиваем, можно ли туда попасть сегодня? Местная нам отвечает.
4: Яй, сядер упит и дай.
2: И что же она ответила? Первое. Да, сегодня открыто. Второе. Нет, сегодня там слишком холодно. Третье. Открыто, но для тех, кто умеет петь по-исландски. Светлана.
4: Я сяди упер и дай.
3: Первый вариант, я думаю.
2: Думаете, упер и дай — это открыто? Да, хорошо принимается. Открыто ли, уважаемая замороженная жительница Исландии?
4: Да, сегодня открыто. Вы правы, вы получаете термокружку. Я не знаю, что конкретно это за акцент.
2: Уважаемое место, а вы Виахапасал не знаете, нет? То, что недалеко от вас. Очень напомнил, Светлана. Ну, очень легкая победа. Легкая такая, морозная, освежающая победа из Рейкьявика. Поздравляем! Фирменная термокружка Ретро-ФМ отправляется в Пермь!
3: Пау, спасибо.
4: Вы молодец.
3: Спасибо.
2: Да, спасибо и вам за компанию классную. Давайте еще поговорим, но это уже за эфиром, а мы не будем терять драгоценных секунд, потому что Игорь Корнелюк уже готов ворваться в первую смену.
0: Руссо-туристо.

0: Ну что, звонки все совершены, призы выиграны. Кстати, к слову, сегодня все у нас победили, Маргарита. Нейрохит взяли, фейк-контроль преодолен. Что, где, когда, денежки отсыпали. Руса-туриста потрачено. Да, повержено. Ну, в хорошем смысле, то есть победили.
1: Да.
0: Ну, а что, остался один самый важный звонок. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, кого угодно, ну и когда угодно, наверное, может про разные эпохи спросить, кто бы это был, почему, кого бы набрали, а может голосовушку записали, а может быть написали просто бы, а вот, или захотелось бы поболтать пару часиков, расскажите об этом в соцсетях.
1: Пишите, мы очень скоро все это прочитаем.

0: Между тем.
1: А между тем мы так окончательно и не выяснили у вас. Если бы была возможность узнать номер одного какого-то человека, реально существующего, живущего сейчас, или, может быть, из прошлых эпох, кого бы вы выбрали, кому бы дозвонились, или, может быть, написали, почему и что бы это было. Итак, сообщение из соцсетей, погнали.
2: Так, Константин говорит, а я позвонил Ритке Субботиной и спросил, где находится наш Лилет. Вот. А Глеб написал Саше, Рите и Тимуру Соколову и другим замечательным ведущим Ретро FM. У нас же один телефон на всех, а еще мы живем вместе.
1: Так и есть, а что?
2: Да.
1: Знаешь, на правду не смеются. Сергей, доброе утро. Позвонил бы себе молодому лет на 20 назад, рассказал бы много интересного и посоветовал всякое там. Хорошо, Сергей, тоже интересная мысль. Так, далее. У нас Евгений пишет, если была возможность, позвонил бы Гоголю. Так, ну про ненаписанное, да, уже сегодня спрашивали, хотели узнать.
2: Так, вот, например, кто-то говорит, что очень бы хотел найти номер своей родной сестры. Вот, никогда не общались, не виделись. И единственное, что знает, что там есть сын, какие-то такие водные, тоже было бы очень интересно.
1: Сергей, здравствуйте, Саша, Рита, позвонил бы писательница Агате Кристи. Читаю детектив «Скрюченный домишко». Узнать... Кто убийца? И еще позвонил бы в скорую, поскольку работаю в Ашане. Сергей, держаться! До конца смены еще, ух, сколько часов.
2: А Нина написала, Наталья написала просто Эд Ширан. Мне потом тоже дайте телефончик.
1: Ответит, you perfect.
2: Да.
1: И все. Это был бы короткий разговор.
2: Вот это вот еще было бы.
1: И завальсировал бы с ней. Что ж, закончим на этом первую смену. На сегодня, завтра обязательно вернемся в 7.00. Пятница намечается, ребятки. 16 октября будет новая, свежая тема, актуальные новости. Конечно же, самые топовые хиты, проверенные десятилетиями. Будем и мы, Саша Светлов, Рита Субботина. И, я надеюсь, наше классное пятничное настроение возьмем с собой.
2: Возьмем. До завтра.
0: Первая смена. На Ретро FM с 7 до 11.

0: Ну что, давайте сверимся тогда. У меня 11, а у вас сколько? Посмотрите там повнимательнее. Вот Дмитрий Королёв тоже человек внимательный, все изучил, пришел нам рассказать. У него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Прививочную кампанию против гриппа в России необходимо проводить ускоренными темпами из-за приближения активного периода ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, когда люди начнут массово болеть, вопрос вакцинации будет затруднен. Ну и согласно последним данным Роспотребнадзора, в России прививки от гриппа сделали около 19,5 миллионов человек. Россия не намерена вести переговоры с Европой по Украине. Об этом известием заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, сейчас Москва не видит смысла в переговорах с Великобританией, Германией и Францией, поскольку они продолжают поддерживать Украину и вводить санкции против России. При этом в Кремле не раз говорили, что Россия продолжает искать пути дипломатического завершения конфликта. Россияне не обращались к туроператорам за помощью из-за сильных ливней и транспортных проблем в Стамбуле. Об этом сообщили в Союзе туриндустрии. Там опросили ведущие компании и страховщиков, однако никаких жалоб или запросов от путешественников в связи с непогодой зафиксировано не было. Тем не менее, самостоятельным путешественникам посоветовали заранее проверять расписание рейсов, следить за дорожной ситуацией и закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт. Россиянам и белорусам придется оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Эта обязанность появится там с 1 июля будущего года. Сам же документ вступает в силу 24 октября этого. Внедрять электронные разрешения будут поэтапно. Это также коснется граждан Турции, США, стран Евросоюза, государств Евразийского экономического союза и других стран, с которыми Казахстан заключил соглашение о безвизовых поездках. Ну и немного информации для тех, кто ищет работу. Британский фонд арктического наследия набирает команду для историческую станцию. Сотрудники будут наблюдать за пингвинами, подсчитывать их гнезда, яйца и птенцов, а также обслуживать небольшой музей и сувенирный магазин. Правда, условия суровые. На острове отсутствуют водопровод и привычная канализация для проживания, общая комната. При этом зарплата до 230 тысяч рублей ежемесячно, плюс расходы на перелет. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Une très belle chanson a été diffusée sur Retrait FM. Je souhaite à tous une excellente journée et de la bonne humeur. Vanessa Paradis, je le taxi. На Ретро-ФМ прекрасная песня про таксиста Джон, про людей хороших и разных, про любовь, про жизнь, про многое. Музыка любимая на Ретро-ФМ, конечно, продолжит звучать. Буду за этим вопросом присматривать. Специально для этого здесь появился. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте наобещаю вам и выполню потом, что самое главное. Бонни Эм очень скоро, Иванушки Интернешнл. Также Юритмикс появится в Москве уже 11 часов и практически 20 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
4: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Ваше время – самый ценный ресурс. Вы считаете каждую минуту, и мы это понимаем. Именно поэтому удалить катаракту в нашей клинике – это всего 10 минут вашего драгоценного времени. Быстрое и безопасное лечение катаракты премиум-класса в глазной клинике «Ирис» доктора Качмала.
7: Фотоэмульсификация катаракты. Услуга предоставляется ООО «Генезис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: декабре 1978 года прямо сквозь железный занавес группа Bonnie M прилетела в Москву и дала 10 концертов в концертном зале «Россия». Они практически были одними из первых, может быть, даже первыми зарубежными артистами, которым вот так вот разрешили. Ну, кстати, по поводу клипа на Красной площади, так это действительно такой из ряда вон выходящий в те времена случай. Но им действительно разрешили снять там клип, что они и сделали. Кажется, это была песня «Распутин». А у нас много красивых песен впереди, потому что это «Ретро-ФМ». Мы будем очень скоро. Также Backstreet Boys, поющие гитары, на подходе. 11 часов и 35 минут московское время.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это... Вот это
2: вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Остались ты, да я.
1: Или это знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
7: Реклама.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».

Так, по поводу того, какой сегодня день. Today. 15 октября, четверг на календаре. Ну, это мы уже постепенно начинаем усваивать. По праздникам пробежимся. День собирания осенних листьев. Здесь надо успеть. Как-то стремительно они куда-то исчезают. День импровизатора сегодня. Всемирный день мытья рук. Интересно. А вот скажи, пожалуйста, а что, отдельные праздники теперь должны быть для мытья всего того, что у нас выросло? Или как-то вот, я не знаю, может быть, собирательно сделать? Просто день мытья всего человека. Ладно, ладно, фантазер. Так, давайте про музыку. Это у нас лучше получается. Мелодия из кинофильма «Игрушка» еще до завершения этого часа. И Владимир Кузьмин тоже буквально через пару минут. Ну и это еще не все. Прямо здесь на Ретро-ФМ все обязательно будет. Меня зовут Юрий Гурьянов.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха. Я пора.

0: Москве 12 часов. Проходим экватор осени. Четверг, 15 октября на календаре.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Закон о разграничивании ответственности между туроператором и турагентом примут в России до конца года. В этом уверен замминистра экономического развития Дмитрий Вахуков. В июле проект поправок одобрило правительство. Согласно документу, туроператор будет отвечать за предоставление неполной или недостоверной информации о туре и условиях путешествия, а также за несоответствие услуг согласованным условиям. Турагент, в свою очередь, будет нести ответственность за несвоевременное или неполное перечисление туроператору денежных средств. На трассе М4 Дон Ростовской области сегодня может осложниться дорожная ситуация. Водители предупреждают о риске ДТП на фоне дождливой погоды. По информации Автодора, осадки прогнозируются в течение дня. Дождь также ожидается на участках магистрали Воронежской, Липецкой, Тульской, Московской областях. Компании напоминают автомобилистам о мерах безопасности во время поездок в непогоду. Водителям необходимо придерживаться разрешенной скорости, сохранять безопасную дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения. На трассе М4 Дон в Ростовской области с сегодняшнего дня возобновили движение на клеверной развязке на 1001 километре. В связи с реконструкцией М4 Дон вводится новая схема движения на развязке между Новошахтинском и Шахтами. Движение в направлениях Ростова и Москвы вновь открыто по основному ходу трассы. Водители просят пользоваться съездами клеверной развязки для проезда между Новочеркасском, Новошахтинском, Ростовом и Москвой. В Ростовской области определили 47 адресов заправок, где разрешено отпускать бензин и дизель в специальную тару. Решение приняли после жалоб жителей, которым нужно топливо для генераторов, бензопил и другой техники. Важно учесть, что обычные пластиковые бутылки, стеклянные емкости запрещены для перевозки топлива. Подойдет только сертифицированная металлическая или специальная пластиковая канистра. До 30 октября на Ретро-ФМ Ростове-на-Дону проходит розыгрыш 5000 рублей в проекте «Легкие деньги». Каждый слушатель может выиграть денежный приз уже в ближайшей игре. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, дозвонитесь после приглашения в 11:35, 13:35 или 16:35. Подарите из трех песен тут прозвучало в текущем часе и 5000 рублей ваши. Все подробности в эфире на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 83 рубля 95 копеек, единая европейская валюта 93 рубля 92 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: а что, нельзя попеть?
1: Извините, больше не буду. Такая версия. Зурбаган! На ретро-ФМ я бы даже сказал зурбаганище. Самое настоящее. А у нас на ретро-ФМ вообще все настоящее. Даже утреннее шоу. Представляете? Каждый будний день первая смена с 7 до 11 приходит с играми, подарками, шутками. Мало того, что сами проснутся, так еще и других разбудят. Вы вот думаете, почему мы здесь все такие разбуженные? Сидим, музыку слушаем. Вот. Спасибо первой смене. Продолжаем сосредотачиваться на настоящем. Ну, немного давайте все-таки заглянем в будущее. Скоро певица Ингрид, Владимир Высоцкий, группа Silent Circle. В Москве 12 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграла
3: Оксана Нестерова.
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Ваше время – самый ценный ресурс. Вы считаете каждую минуту, и мы это понимаем. Именно поэтому удалить катаракту в нашей клинике – это всего 10 минут вашего драгоценного времени. Быстрое и безопасное лечение катаракты премиум-класса в глазной клинике «Ирис» доктора Качмала.
8: Факоэмульсификация катаракты. Услуга предоставляется ООО «Генезис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
10: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
11: Звучит интересно, это как?
10: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

соберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

околдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Это Ингрид увидела, видимо, платежки за коммуналку. Шок, конечно. Кстати, певица очень разносторонне развитый человек. Помимо музыки и серьезного увлечения философией и психологией, у Ингрид есть еще одна страсть — это живопись. Много рисует, но на картинах у нее только женские лица. Причем часто это только левая сторона. Потому что, по ее словам, левая сторона лица показывает настоящие скрытые эмоции и отображает душевное состояние. Ну, такое желание узнать больше о тех, кто рядом, получается. Кстати, про желание знать.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю». С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: А что, в меня нельзя влюбиться?
10: Что, если ты узнаешь, кто я?
11: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
12: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
13: Что, понравилось быть человеком?
14: Человеком быть больно.
15: 6+.
16: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
17: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
11: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
17: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
18: Опа! 6+.
19: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
20: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00. 217.
21: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе.
22: Слушайте внимательно. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

Сейчас прочитал, что киви благотворно действуют на здоровье человека, иммунитет укрепляют, сосуды, пищеварение, опять же, нормализуется. Но вы же знаете, что вот перед тем, чтобы что-то укреплять у себя там, лучше со специалистами посоветоваться, которые в этом хорошо разбираются. А я вот сижу и думаю, что бы такое съесть или выпить, ну не знаю, ну чтобы погода наладилась. Есть такой фрукт или такая жидкость? Ну, кое-какие мысли есть, конечно, на эту тему, но это надо сначала проверить самому, перед тем, как вам рассказывать. А вот музыка красивая. Здесь вообще, ребят, без ограничений. Ребят, девчата, до завершения этого часа группа Абба, «Самоцветы» для всех собравшихся. Ну, кстати говоря, этим мы не ограничиваемся, вы же сами понимаете. Потому что мы, Ретро-ФМ, в Москве уже 12 часов и 48 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.

0: Московское время 13 часов, четверг, 15 октября, продолжается на Ретро-ФМ. Ну а теперь самое время узнать о важном. Дмитрий Королёв все знает, нам сейчас расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Изменений не будет. Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Оно запланировано на 23 октября. По мнению финансовых аналитиков, для оценки последствий новых налоговых инициатив регулятор возьмет временную паузу. В частности, речь идет о налогообложении дивидендов, пассивных доходов и банковских вкладов. Напомню, на последнем заседании в сентябре Совет директоров Банка России также оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых. Тогда решение стало первой паузой после 10 лет после на госуслугах может появиться интерфейс, который сразу отобразит положенные гражданину социальные льготы и выплаты. С таким предложением главе Минцифры Максуды Страда его обратился сенатор Айрат Гибадинов. По его словам, нужно сделать так, чтобы система сама показывала гражданину доступные ему меру поддержки с учетом возраста, семейного положения, доходов и других предусмотренных законом критериев. Работодатели стали больше тратить на здоровье сотрудников. За последние 5

беспилотников и спутников. С октября Росреестр получил официальное право применять нейросеть для выявления нарушений. Искусственный интеллект сверяется применять нейросеть для выявления нарушений. Искусственный интеллект сверяет спутниковые снимки с кадастровыми картами, и там, где есть несоответствие, система ставит красную метку. В список потенциальных нарушений входят пристрои, бани, переоборудованные гаражи, если в них есть признаки капитального строительства. Ну и россияне стали сокращать свои расходы, в первую очередь на товары для дома, одежду и обувь, а также развлечения. Около 40% для экономии сокращают количество покупок, каждый третий уменьшает расходы на бренды. Меньше тратить стали на такси 35% граждан, реже покупать кофе с собой 32%. Также респонденты экономят на косметических процедурах. И о валюте. Доллар 83,95 рубля, евро 93,92 рубля. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Главные юмаха, юмасо всей планеты. А может и всей галактики. Мальчишки, которые как следует встряхнули танцполы 80-х. И самое главное, что с годами и десятилетиями эффект никуда не делся. Томас Андерс, Дитер Болин продолжают будоражить, в том числе наше танцевальное настроение. Следующие готовы будоражить разные хорошие чувства. Певица Сиси Кетч, Фил Коллинз и Татьяна Овсиенко. Ну, кстати, у нее вчера появился аккаунт в запрещенной грамме и первая публикация даже. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пойти, что ли, тоже аккаунт завести какой-нибудь? Хотя, с другой стороны, зачем мне второй? Тоже думаю, хватит одного, наверное, пока. В Москве 13 часов и 18 минут. Это Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: В воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
7: Реклама.
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
8: Меня зовут Виктория Брулева. Я выиграла сейчас на Ретро-ФМ. Участвуйте, я всем это говорю. Это такое радостное событие. Спасибо вам большое. Процветания вам и благополучия.
6: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: А что, в меня нельзя влюбиться?
12: Что, если ты узнаешь, кто я?
11: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
13: Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
11: Что, понравилось быть человеком?
12: Человеком быть больно.
13: 6+.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
16: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
18: Без возрастных ограничений.
19: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
0: «Моя клиника» имеет
19: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению.
18: Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Summer Kisses. Знаменитая певица Сиси Кейдж. Молодчина большая. Стала одним из главных музыкальных поп-символов 80-х. Ну, а я, друзья, хочу вас пригласить на очередную программу «Ю», очередной выпуск на этой неделе. В субботу расскажу про наших легендарных исполнителей, исполнительниц, группу «Комбинация». В субботу, еще раз, 13 часов в программе «Ю». Начнется обязательно прямо на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это...
2: По часам, на часах, день и нас, день и наша победа.
1: Вот это...
3: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.
1: Или это...
4: I can lose my heart tonight. If you're lonely,
1: знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода.
5: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
6: Вечеринка.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. 8-800-550-15-88. ИП Каменин ИЮ. Огранит 325-619-600-156-837.
13: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максимум. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.

0: Это песня про сотрудников, про работников, которые бегут на обед в кафешку или к микроволновкам по-разному. Nothing gonna stop us now. Ничего нас теперь не остановит. Вот такой посыл. Дальше еще одно место, где многие любят отмечаться и правильно делают. Это Филичта на Ретро FM. Занимайте очередь. Через 10 минут все начнется в 14 часов по Москве. Готовимся передавать, поздравлять, признаваться. Ну а я завтра вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всего пока, не скучайте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

0: 14.00. В столице этот час мы называем временем для себя и для близких. Филичита на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
0: Ну что, друзья, начнем же. Филичита на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. У нас есть смс-приемник 5533. Начинайте сообщение со слова Ретро-ФМ. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Филичиту, заполняете специальную форму. Ну или есть еще один вариантик. Заходите в наш канал в Максе. Там выложено сообщение о том, что Филичита на Ретро-ФМ начал. И, собственно, под ним-то и можно оставить свой привет и свое поздравление. Самое главное, друзья, не забывайте подписаться, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано ваше сообщение. И будет вам счастье!

0: Дуэт Роксет Фелисити на Ретро FM. Друзья, ну что, не забывайте подписывать. Уже много-много-много неподписанных сообщений пришло, в том числе и в канале в Макс. Вы, пожалуйста, даже если видно ваше имя, подпишите в теле письма. Пожалуйста, умоляю вас. Очень нужно. Наталья передает привет мужу Димуле. Солнышко, отличного тебе дня и прекрасного настроения. Я тебя очень люблю, пишет Наталья. Жду вечером. Светлана Громова из Москвы поздравляет любимого мужчину Игоря Телепузика. Но я так подозреваю, что это не его фамилия. Видимо, так она его называет. Но, может быть, Игорю нравится. С днем рождения она его поздравляет. Желает всего самого замечательного.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Марина поздравляет любимую подругу Камиллу с днем рождения. Спасибо за твою нежность, доброту, отзывчивость. Ты удивительная мама троих детей, при этом у тебя всегда находится тепло и время для других. Желаю, чтобы твои дети радовали тебя каждый день, чтобы в доме царили счастье и уют, а здоровье никогда не подводило. Александр Дмитриев из Тюмени передает привет своей маме Оксане, а Лена Салтыкова-Щедрина передает привет сестре Тане. Спасибо, что ты у меня есть.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Любаня передает привет всем коллегам-юристам. Солнышко в душе, приятных сюрпризов, а еще хороших премий. Привет бывшим коллегам из ФССП. Коллектив швейной фабрики округ Гагарина поздравляет юную коллегу Анастасию с бракосочетанием. Хотим пожелать ей счастья, любви и взаимопонимания. Любящая жена Надя поздравляет Денис Королеву из Пензы с рождением сына. Ну а Кристина Самарина пишет: каждый день с коллегами слушаем ваше ретро-ФМ и передаем привет коллегам Raft Expert. Девчонки, продуктивного вам дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграла
2: Надежда Шпилько.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, угадайте песню, которая недавно звучала, и 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.

0: жилищно-счетовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке. Аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... Батарейка.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
5: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Катька Шишкова. Передает привет своей подруге Ольге из 37-й комнаты. Целую, обнимаю. Тамара из Москвы поздравляет с прошедшим днем рождения. Василий Маркин из Омска. А, простите, из Орла. Почему Омск-то написано? Орла, читай Омска. Так, Василий Маркин из Орла. Привет и поздравления с днем рождения от Тамары из Москвы. Желает здоровья, отличного настроения, исполнения желаний. Ну, а коллектив компании «Эско» поздравляет Ольгу Александровну Юдину с наступившим днем рождения. Желаем любви, добра, благополучия и новых свершений.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Счастье завтрашнего дня, депутатом выбери меня. Пелось в одной версии, более поздней версии этой песни. А вообще-то здравствуй, песня. Филичи те на Ретро FM, друзья. Читаю ваши сообщения, но те, которые подписаны. Марина Александровна передает свои поздравления из Тольятти в Минусинск свату Игорю. С твоим днем, Игорь. Здоровья тебе, мира, благополучия. Пусть все у тебя будет хорошо, а у нас как у тебя. Классно. Екатерина Крайнюк из Евпатории передает большой привет своим родителям Елене Николаевне, Василию Ивановичу. Вы у меня самые лучшие, я вас очень люблю. Пап, хорошего тебе продуктивного отпуска, оторвись на все 100%. Может, не надо на 100? Да, Екатерина, давайте аккуратней. Да. Наталья из Москвы передает привет маме, желает ей поймать волну удачи и дзен, и пусть кофе оказывается вкуснее обычного, а люди вокруг дарят тепло и позитив.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: От создателей сказок про конька, Щуку и Горыныча.
6: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
5: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
7: Опа. 6+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
9: Битва поколений.
8: Это новый вызов.
10: По субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
12: Ретро FM.

0: Анна Михайловна передает поздравления с днем рождения очень хорошему человеку Юрию Евгеньевичу Шевченко. Желает ему долгой и счастливой жизни и успехов в его любимой работе. Владимир передает привет девчонкам Елене и Светлане из компании Teamic Baby, а Светлане Владимировне скорейшего выздоровления. Ну а Юлия передает привет своим девчонкам Тане, Наташе и Ане. Привет, и они просто молодцы. Вот такое вот послание от Юли.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления.

Это Андрей Державин, Филичите на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение, друзья. Ирина Меликова поздравляет дочку Софию с днем рождения. Владислава передает привет водителям Тетра-Транс. А, Владислав, простите. Передает привет водителям Тетра-Транс. Огромный привет и ровных дорог желает. Ольга передает привет хорошему другу Андрею из Ростова. Ну, а Лариса... Привет родному заводу СЭПа в Саратов. И особенный привет коллеге Ольчике. Побольше солнышка и отличного настроения.

Группа «Парадизо» завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Татьяна из города Губкино передает привет, пламенный привет мужу Сергею. Скажите, пишет Татьяна, что он у меня самый лучший мужчина на земле. И я его очень люблю. Сказали, пожалуйста. Мам Гали и вся семья Колобовых из Ростова-на-Дону поздравляют дочку Юлю с днем рождения. Желает, чтобы каждый день радовал. Мечты сбывались, а рядом всегда были те, кто любит и поддерживает. Пусть в твоей жизни будет много света, тепла и счастья. Всех тебе благ. Тома передает привет любимому мужу Сергею Пенькову. Успехов на новом месте работы. Ну а Людмила из Барнаула передает привет Мишане Кручинкину из Барнаула. Не вешать нос. Люблю, целую, обнимаю. Ну что, друзья, вот на этой замечательной ноте мы можем завершать сегодняшнюю филичиту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления.

0: В Москве 15.00 на Red FM. Впереди группа Crazy Frog, Игорь Иванов и Сандра. Но сначала, прямо сейчас, у нас будут новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские банки получили дополнительное время на маркировку звонков. Крупнейшие операторы связи согласились отложить блокировку. Ранее ограничения планировали ввести уже с этого четверга, но Минцифра попросила перенести их до начала ноября. Обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября прошлого года. Новые требования были введены на фоне роста телефонного мошенничества и нежелательных массовых обзвонов. Мощный циклон накрыл сегодня Магаданскую область. Порывы достигают 30 метров в секунду. Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В первую очередь они должны расчистить центральные улицы и подъездные пути к соцобъектам. Спасатели рекомендуют жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. По прогнозам, циклон с метелью и сильным ветром сохранится в Магадане и в пятницу. Ну а Стамбул столкнулся с беспрецедентными погодными явлениями. По данным губернатора провинции Давутогюля, по количеству осадков побит рекорд 42 года. Подтоплены дома, есть жертвы, спасатели эвакуировали более 2700 человек. Локальные поисковые работы продолжались в 14 районах. Аэропорт Стамбула перестал принимать авиарейсы. Их перенаправляют на другие воздушные гавани. Синоптики предупреждают, что ливни и штормовой ветер сохранятся в Стамбуле и его окрестностях еще до 3 суток. Первые поставки российского дизтоплива в США возможны минимум через 2-3 недели. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, сейчас стороны продолжают согласовывать условия коммерческих контактов. Напомню, ранее состоялась беседа лидеров России и США. Американский президент Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным объявил о поставках российского дизельного топлива на американский рынок. Это поможет скорректировать цены на нефтепродукты во всем мире, включая Европу. Российские гимнастки, которым не выдали визы накануне чемпионата мира в Нидерландах, были сильнейшими в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ответ на сообщение о том, что в Европе якобы разрабатывают меры, призванные пресечь участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Ну и напомню, на этой неделе в Роттердаме состоится чемпионат мира по гимнастике. Он послужит первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 года. Однако Нидерланды отказали российским спортсменкам в визе. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: говорила одна моя знакомая, я отзывчивая, интеллигентная, добрая, ласковая, но не сегодня. Не сегодня. А вот она всегда бодрящая. Первая смена на Ретро-ФМ, друзья. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: детей больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высота Ремстрой. Покупайте Технониколь в Высота Ремстрой.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Хватит сомневаться. Заключите контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Казалось бы, 6 струн, 5 пальцев, 2 голосовые связки. А что творят с помощью этого нехитрого набора Gypsy Kings? В голове лично у меня не умещается. Это Gypsy Kings на Retro FM в 15:33, друзья. А уже совсем скоро на Retro FM Dire Straits и Тайпы. Песни с кавказской пленницы.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
10: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе.
2: Слушайте внимательно. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

Когда тратишь деньги с умом, главное – это потратить больше ума, чем денег. А Dire Straits более категорично. Деньги или ничего. Так называется эта песня. 15:47 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди до конца часа. Впереди на Ретро-ФМ квартет Абба и Крис Кельми.

0: Прямо сейчас у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Александр Новак ответил на вопрос о расширении номенклатуры поставок из России. Пока Россия и США отрабатывают договоренности только об экспорте дизельного топлива. Отвечая на вопрос, интересуется ли США расширением номенклатуры поставок нефтепродуктов из России, было заявлено, что если возникнут новые договоренности, будут их отрабатывать. Напомню, что ранее Москва и Вашингтон договорились о поставках российского дизеля на американские и мировые рынки, а Минфин США выдал соответствующую генеральную лицензию. Туроператоры не получали жалоб от россиян из-за ливней в Турции. Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным. В современной истории города выпало в среднем 200 мм осадков. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года. Тогда на город пролилось более 136 мм. Согласно опросу крупных туроператоров и страховых компаний, обращений за помощью от туристов из России в связи с непогодой не поступало. Было отмечено, что в отелях обстановка спокойная, а наводнения произошли в районах, удаленных от основных туристических зон. Международный олимпийский комитет сделал заявление о ситуации с невыдачей виз российским гимнасткам на чемпионат мира. Было заявлено, что российские спортсменки сохранят возможность пройти отбор на Олимпийские игры 2028 года через другие соревнования в ближайшие два года. При этом в организации подчеркнули, что не знают причину отказов, поскольку чемпионат мира проводился не под эгидой МОК. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что голландские визы не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. В России зафиксировали замедление спроса на новые машины. Рост интереса пользователей к новым автомобилям в России в третьем квартале этого года замедлился до 8,5% год к году. За год изменилась структура предложения. Доля машин российского производства выросла с 31% до 44%, а доля китайских брендов сократилась с 57% до 45%. Отдельно аналитики зафиксировали рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь он увеличился вдвое, а спрос в первой половине года вырос на 40%. И в России продолжает расти популярность компьютерных клубов. Ежемесячный приток новых посетителей увеличился в третьем квартале на 7,5%. По числу новых гостей лидирует Рязанская область – 261 человек в месяц, следом идут Омская и Орловская области. Выросло и количество сессий на один клуб на 11% до 2700 в месяц, а медианная выручка увеличилась на 5,5% до почти 800 тысяч рублей. По оценке ассоциации, объем рынка компьютерных клубов в прошлом году достиг 30 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. Год к году, а количество заведений превысило 4000. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 95 копеек. Евро торгуется на отметке 93 рубля и 92 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, в наше время красота требует не столько жертв, сколько денег. Причем очень много денег. И только красота матушки природы для нас всех и ее детей бесплатно. Лунная дорожка. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ. 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Валерий Леонтьев и Пола Абдул. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Ваше время – самый ценный ресурс. Вы считаете каждую минуту, и мы это понимаем. Именно поэтому удалить катаракту в нашей клинике – это всего 10 минут вашего драгоценного времени. Быстрое и безопасное лечение катаракты премиум-класса в глазной клинике «Ирис» доктора Качмала.
9: Фотоэмульсификация катаракты. Услуга предоставляется ООО «Генезис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
11: Звучит интересно. Это как?
10: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
9: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка 1 марта 2020 года не является офертой. Предложение действительно 31 октября 2026 года.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
15: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Несемся на всех парах к выходным, друзья, чтобы что? Чтобы, правильно, чтобы послушать, в том числе и программу «Ю» на Ретро-ФМ с часу до двух дня. В эту субботу в час дня Юрий Гурьянов расскажет нам про самую знаменитую группу конца 80-х, группу «Комбинация». Узнаем, как начинали девчата, с чего начинали. Обязательно, конечно, послушаем не только известные песни, но и музыкальные сюрпризы обязательно будут. Час дня, суббота, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это... Вот это... Или это... Знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» — легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200 18 81.

0: Как говорится, сколько не повторяй, люблю, доказывать все равно придется. Ну вот тут уж кто во что гораст доказывать. Он гораст песни о любви петь. Это Дитер Болин и его проект Blue System на RetroFM в 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова. Ну а до конца часа споют Secret Service и Владимир Высоцкий.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ну что, вот. Я сказал это за тебя. Mm-hmm. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам. Я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
13: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей за 4 при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
4: Круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет ни полгода, не пройдет ни полгода, не пройдет и полгода.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробно на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: где побываем в следующей части. В Соловьиной роще, в далекой Бразилии, краю Магнолии, 17.00 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Крупнейшие операторы связи согласились отложить блокировку банковских звонков без маркировки. Об этом пишут ведомости. Ранее ограничения планировали ввести с сегодняшнего дня, но Минцифра попросила перенести их до начала ноября. Отсрочка позволит завершить переговоры, подписать договоры. По данным операторов, соглашение уже заключили 95% банков. В Ростовской области завершился второй этап операции «Нелегал-2026». За время операции выявили 827 административных правонарушений в сфере миграции. Больше всего 414 касались въезда, выезда, режима пребывания. Еще 187 нарушений связаны с правилами пребывания. Также зафиксировали 11 случаев уклонения от выдворения и 4 факта предоставления ложных сведений при миграционном учете. По итогам рассмотрения дел наложили штрафы почти на 5 миллионов рублей, а взыскали более 2,5 миллионов. Штормовое предупреждение объявили на территории Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в областном МЧС. До конца сегодняшнего дня, а также завтра, пятый уровень пожароопасности ожидается в 3 районах Ростовской области – Орловском, Зимовниковском и Дубовском. Министерство попросили не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки, а также проверить проводку электроприбора. В конце октября жители Ростовской области смогут увидеть метеорный дождь Ориониды. Пик активности метеорного потока придется на ночь с 20 на 21 октября. Из-за яркости Луны лучшее время для наблюдения – вторая половина ночи или предрассветные часы. В этот период можно будет увидеть от 20 до 30 метеоров в час. 6 из 10 россиян считают, что благополучие человека зависит прежде всего от него самого. Треть связывает его с устройством общества. Такие результаты опроса в ЦИОМ приводит Москва-24. Получить хорошее образование благодаря собственным способностям уже смогли или рассчитывают 59% участников. При этом открывать свое дело не планируют 45%, а еще 17% считают, что не смогут этого сделать. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вам вчера удалось отпраздновать день накопления жизненных сил, то сегодня наверняка есть силы отпраздновать какой-нибудь другой праздник. Например, День курицы по-итальянски. Кулинарный праздник, посвященный традиционному итальянскому блюду курице качиаторе, которую, кстати, очень любят и Альбана, и Рамина Пауэр, чьи голоса звучат на ретро-ФМ, и которые с теплотой вспоминают в этой песне свой визит на один из самых популярных бразильских курортов. 17:18 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Отличного музыкального вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграла
2: Екатерина Гапонова.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Мы строим дом,
6: бом-бом.
5: Мы строим дом,
6: бом-бом.
5: Уютно жить,
6: бом-бом.
5: Вам будет в нем,
6: бом-бом.
7: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
8: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке «Теннет Плюс L4» в трейд-ин. Подробности у официального дилера «Маркар» в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. «Теннет Плюс». Быть элегантным.

0: Легкая, воздушная, очень приятная мелодия квартета «Абба» звучит на ретро-ФМ. От такой музыки наше с вами настроение становится заметно лучше, а восприятие жизни намного позитивнее. Собственно, под занавес напряженного трудового дня это нам и нужно. А как будем расслабляться в выходные? В том числе в воскресенье, когда в эфир «Ретро-ФМ» выйдет очередной выпуск шоу-игры «Дорогие гости». Каждую неделю в этот день в 13.00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы слушателей «Ретро-ФМ». Если дорогой гость отвечает неверно, то он теряет свои деньги, а кто-то из вас, друзья, может их заработать. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет певица, актриса Лада Дэнс. Не пропустите! Включайте «Ретро-ФМ» в 13.00. Скучно не будет. А свои вопросы вы можете оставлять на нашем сайте retrofm.ru.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Ретро-ФМ.

Но кто из нас не встречал в жизни кого-нибудь с так называемой легкой безуминкой, которым как раз посвящена эта немногословная музыкальная история, вспомнился мне один американский пенсионер, который несколько лет назад в свои 78

0: 8 за один день прокатился на американских горках в парке развлечений, внимание, 90 раз. Так он отметил 90-летие со дня открытия одного из старейших аттракционов мира. Всем бы нам такой вестибулярный аппарат, друзья. А представьте, как куролесил дедушка, когда был молодым. 17:49, время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем приятного вечера под музыку Ретро-ФМ, отличного настроения и неиссякаемой жизненной энергии.
1: Реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
9: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке на sberbank.ru и sberhealth.ru.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаев и Тина Тернер порадуют нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM столице 18.00.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России расширили перечень лекарств, производство которых должно быть обеспечено внутри страны. В список стратегически значимых препаратов добавили еще 4 позиции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Речь идет о 2 видах инсулина для людей с диабетом, а также о лекарствах, которые применяют при лечении онкологических заболеваний и острого инфаркта. Уже 11 муниципалитетов начали подачу тепла в социальные и медицинские учреждения. Запуск идет плавно для предотвращения аварий, об этом рассказал первый замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Всего в регионе насчитывается 3960 котельных, обеспечивающих теплом население и социальные учреждения. В Донской столице разрабатывают концепцию комплексной регенерации пешеходно-рекреационного пространства улицы Пушкинской. Об этом АИФ Ростов сообщили в пресс-службе администрации города. В рамках общей концепции планируется оптимизировать пешеходные потоки, заменить изношенное покрытие, создать новые зоны для отдыха и прогулочные маршруты. Полностью разработать и представить концепцию обновления планируют до конца января следующего года. В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение из-за ливня. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области. По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня, а также ночью и утром 16 октября ожидается сильный дождь с ухудшением видимости до 1-2 километров, временами до 500 метров. Кроме того, прогнозируется гроза, град, усиление ветра до 23 метров в секунду. Россияне, снимающие квартиру, путешествуют реже владельцев жилья и тех, кто живет с родителями. Об этом News.ru рассказала аналитик Виктория Корчинская. По ее словам, ипотека тоже не обязательно становится препятствием для поездок. Среди активных путешественников 17% за последний год посещали только соседние города или области. По 14% 1-2 раза выезжали за границу, либо ограничивались отдыхом на природе поблизости. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83,95 рубля, евро 93,92 рубля. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот так и нас с вами, друзья, будильники выдрессировали. Принимать вертикальную позу после первого своего звонка. Впрочем, если начинать каждый будний день вместе с первой сменой на Ретро-ФМ, это только в радость. С понедельника по пятницу с 7 до 11 часов в нашем утреннем шоу «Игры с крутыми призами». Тема для обсуждения. Актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, уже завтра на Ретро-ФМ с 7 до 11 в нашей первой смене.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: 5 минут в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена.
5: Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... «Батарейка».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
11: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Природная вода серебряная. Разовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
15: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.

0: Помните, друзья, чтобы звезда счастья смогла упасть к вам в руки, никогда их не опускайте. Кстати, ловить куда легче в четыре руки. Подключайте свою вторую половинку или того, кого вы такой или таковым считаете. Героям этой песни Юрия Антонова желаем помириться и больше не расставаться. 18.33, время московское. Далее на Retro Formation Base Александр Серов и Бонни М. Оставайтесь с нами.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый заряжаете. Заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Ваше время – самый ценный ресурс. Вы считаете каждую минуту, и мы это понимаем. Именно поэтому удалить катаракту в нашей клинике – это всего 10 минут вашего драгоценного времени. Быстрое и безопасное лечение катаракты премиум-класса в глазной клинике «Ирис» доктора Качмала.
9: Фокоэмульсификация катаракты. Услуга предоставляется ООО «Генезис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Как шутили в этот четверг в некоторых трудовых коллективах, если вам начальство хочет что-то поручить, умывайте руки. И таким вот шутливым образом можно было отметить. Сегодня, 15 октября, Всемирный день мытья рук. Однако же, следуя заветам «Мой до дыра», не забываем, друзья, надо умываться по утрам и вечерам. И танцевать, чему нас призывает Ace of Base на Retro-FM, тоже надо, хотя бы иногда. Движение, жизнь, не забываем об этом. 18.47 в столице, идем дальше.
1: Реклама.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиле Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
6: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Platinum октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Platinum.
9: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM. Всегда с вами. Ретро FM. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: 7 вечера в Москве. Скоро прогуляемся по Нью-Йорку, окунемся в московскую осень и поностальгируем по СССР. А прямо сейчас послушаем новости Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минэнерго сообщило, что убытки угольной отрасли снизятся более чем втрое, до 100 миллиардов рублей, благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре. Об этом заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, в текущем году угольщики, согласно последнему прогнозу ведомства, могут понести убытки в пределах 300-310 миллиардов рублей против 408 миллиардов годом ранее. Как отметил замминистра, от стресс-сценария, предполагавшегося убытки на уровне 580 миллиардов рублей, удалось отойти, а в следующем году цифру хотелось бы сократить еще больше. Компаниям за недостоверную информацию может грозить запрет доступа к госзакупкам. Подготовленный фаз законопроекта о запрете доступа к госзакупкам компаниям, предоставившим недостоверную информацию, будет внесен в правительство до конца этого года. По словам главы ведомства, документ согласован всеми заинтересованными органами власти и находится в высокой степени готовности. Одновременно Минфин подготовил законопроект, направленный на дополнительную проверку данных, предоставленных участниками госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства. Миноборнауки предложил ввести обязательную оплату первого семестра в вузах до начала обучения. Это следует из проекта ведомства. Согласно документу, поступающий подлежит зачислению на платные места, если он проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест, при условии, что в день завершения оплаты обучения имеется заключенный договор об образовании и обучение оплачено. Таким образом, для зачисления на платные места необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично не менее одного семестра. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года. Правительство России в июле одобрило проект законодательных поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристического продукта. По словам специалистов, эта норма с очень высокой долей вероятности будет принята в окончательных трех чтениях уже в этом году. Также в конце прошлого года были внесены изменения в понятие турпродукта. И записка в бутылке преодолела 1000 километров и была найдена в России. Записку в бутылке нашли в Янтарном, Калининградской области, на берегу Балтийского моря. Внутри было письмо, датированное 20 сентября 2024 года и написанное в Швеции. Лист отсырел, но хорошо сохранился. В тексте жители небольшого прибрежного города Смёген Лукас, Бьёрн и Майя рассказывают о себе, что они школьники и отдыхают теплый день на берегу моря. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 76 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Легкую музыкальную прогулку по Нью-Йорку организовал нам англичанин Стинг, уже давно живущий в Америке, в самом населенном городе США, где проживает около 8,5 миллионов человек. Кстати, в Москве жителей в полтора раза больше. Впрочем, это уже повод послушать какую-нибудь другую песню про столицу нашей родины как-нибудь позже. Ну а через несколько минут свои истории нам на Ретро-ФМ расскажут Gypsy Kings, группа технологии Bad Boys Blue. В Москве 19 часов 19 минут. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать «Легкие деньги».
4: Меня зовут Денис Толпинский, я выиграл 5000 рублей на Ретро-ФМ. Всем советую участвовать, всем желаю добра, очень рад, всем всего доброго.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить. Вам будет в нем бом-бом.
6: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Гелиаккумулятор. То «Батарейка».
8: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сколько же интересных историй связано с группой Gypsy Kings, чья песня прямо сейчас бодрит нас с вами, друзья. Думаю, вы удивитесь, но большинство участников этого коллектива не знают нотной грамоты, играют исключительно на слух, передавая мастерство из поколения в поколение. А вот музыканты группы «Комбинация» с нотами хорошо знакомы. Впрочем, этот коллектив прославился кое-чем другим. Истории, связанные с ним, в эту субботу в программе «Ю» нам расскажет Юрий Гурьянов. Каждую субботу с 13 до 14 в нашем эфире «История успеха» тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты и, что немаловажно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроны 325 619 656 837.
10: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1290 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Многие парни Советского Союза буквально влюбились в знойную итальянку Сабрину Салерно в конце 80-х, моментально раскупая молодежные журналы, на страницах которой появлялись ее фото. Любовь, кстати, оказалась взаимной. Певица и фотомодель с удовольствием выступила в 89-м году в Москве, дав единственный аншлаговый концерт в Олимпийском. На саму Сабрину посещение нашей страны, о которой тогда говорил весь мир, произвело колоссальное впечатление. Она не могла поверить, что гуляет по Красной площади, любуется Кремлем. Тогда, кстати, была зима, шел снег, и 19-летней итальянке казалось, что она попала в настоящую русскую сказку. Ну а нам с вами до конца этого часа сказочного настроения добавят на Ретро-ФМ Энди Уильямс и Юра Шатунов. В Москве 19:49. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 990 000.

0: 99 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга» К50, комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими ценами. Сроки предложения и количество автомобиля ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
6: Следствие зашло.
5: Как?
3: Так.
6: Без стука.
3: Ты кто?
5: Спокойно.
4: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
3: Ого.
6: А ты видела?
5: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
3: Где?
6: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам. Я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформить автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 20.00, точное московское. Сколько же классной музыки ждет нас в следующем вечернем часе на Ретро-ФМ. Но не музыка едина, как говорится. Не забываем и про новости. В студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин заявил о необходимости железобетонно защитить средства граждан пенсионных фондов. По его словам, действовать нужно, с одной стороны, наступательно, а с другой, очень аккуратно, с точки зрения привлечения средств граждан. Президент подчеркнул, что эти средства должны быть надежно защищены, а если речь идет о пенсионных фондах, то тем более все должно быть гарантировано. Таким образом, глава государства обозначил приоритет защиты интересов граждан при развитии финансового рынка. На лекарственное обеспечение россиян в следующем году дополнительно направят 6 миллиардов рублей. Об этом Госдуме сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан за счет межбюджетных трансфертов. Министр подчеркнул, что весь бюджет лекарственного обеспечения и действующие программы сохраняются. На эти цели в адрес регионов России запланировано 113 миллиардов рублей. Объем расходов на централизованную закупку лекарств составит 285 миллиардов рублей, что составляет пятую часть всех расходов государственной программы. Россиянам рассказали о праве банка аннулировать начисленный кэшбэк. Банк может аннулировать кэшбэк, если для этого есть основания, предусмотренные законом или правилами программы лояльности. Речь идет о случаях, когда покупатель вернул товар или отменил покупку, за которую был начислен кэшбэк, либо операция не соответствует условиям программы. Основанием для отмены бонусов могут стать и выявленные злоупотребления, среди которых фиктивные покупки, искусственное дробление платежей для получения повышенного кэшбэка или использование личной карты для бизнес-расходов. В Калининградской области впервые открыли специальный класс для будущих янтарщиков. Проект «Янтарный класс» является первым в России профориентационным проектом горно-ювелирного направления. Вместе с янтарным комбинатом в нем принимают участие средняя школа имени Любушкина, в поселке Янтарный, Калининградский колледж предпринимательства и Санкт-Петербургский горный университет. И ученые отменят високосные секунды при измерении времени. Участники Генеральной конференции по мерам и весам одобрили отказ от практики добавления високосных секунд. Новые правила должны вступить в силу 20 мая 2027 года. Решение позволит увеличить допустимое расхождение между координированным всемирным временем и временем, которое определяют по вращению Земли с доли секунды до 1 часа. Високосную секунду ввели в 1972 году, и с тех пор такую корректировку проводили 27 раз. Однако такие изменения создавали сбой в работе компьютерных систем, телекоммуникационных сетей и финансовых платформ. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 76 копеек. Евро 93 рубля и 77 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: не ведут меня ни.
1: Какая приятная музыкальная прогулка. А, кстати, идеальная ситуация, когда вы идете в гости, предварительно нагуливая аппетит. Благо, в каждом городе есть много улочек, по которым приятно прогуляться. Не уверен, что именно так поступают звезды кино, шоу-бизнеса и спорта, когда приходят к нам на Ретро-ФМ. Но главное, что в шоу-игру «Дорогие гости» они приходят с удовольствием. И с большим удовольствием каждое воскресенье в 13:00 знаменитостей встречает Максим Ковалевский. Встречает, поет чайком, кофейком, задает там неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму денег. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет певица и актриса Лада Дэнс. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00, скучно не будет. А ваши вопросы мы принимаем на нашем сайте retrofm.ru.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
3: Звучит интересно, это как?
4: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды» кусать на словно. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года, не имеется оферты. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
11: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
12: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Ретро-ФМ.

0: Как подсказывает мужчинам богатый жизненный опыт, если хочется узнать все недостатки девушки, которая тебе понравилась, поговори с ее лучшей подругой. Герой песни группы «Аква», видимо, так и поступил. Кажется, недостатков у девушки оказалось чуть больше, нежели достоинств. Раз она очень старается его удержать, нам с вами лишь остается пожелать ей удачи. 20:35 в столице. Через несколько минут нам на Ретро FM споют Женя Белоусов и Пол Маккартни.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
9: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
10: Что, понравилось быть человеком?
11: Человеком быть больно.
12: 6+. Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Марии Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
15: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200 18 81.

0: Ну вот, сделали небольшую остановку в Египте, куда нас завел этот хит и Тайпа. Чуточку отдохнем, переведем дух и пустимся в пляс. Без 11.09 в Москве, с 21.00 до полуночи в нашем эфире «Вечеринка Ретро-ФМ». Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе, энергичная музыка для веселого отдыха. Все самое зажигательное из последних десятилетий далее в эфире «Ретро-ФМ». Встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: универсальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостат».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
5: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей. 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.2016 года. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организации, правилах, количестве, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru.

0: Ну, с косами все, скажем, более-менее понятно. А вот золотые дискотечные хиты в уникальном миксе – вот что для нас действительно актуально. Ближайшие три часа подряд, потому как стартовала вечеринка «Ретро-ФМ» – лучшее музыкальное событие этого четверга. Приглашаю всех расслабиться и отлично провести время в нашей компании. 21.20 практически в Москве. Я Руслан Романов с этого часа и до ночи глубокой рядом с вами. Здравствуйте!
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер. Всего 1990 рублей при сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20.00. Категория 16+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 в год. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: предлагаю не просто послушать, а внимательным образом прислушаться к группе Earth, Wind and Fire, которая настоятельно рекомендует посредством этой композиции нам с вами, чтобы вы думали, повеселиться. Ну, разумеется, в данном случае на вечеринке Retro FM, которая недавно началась в нашем эфире. Let's groove звучит это пожелание в оригинале. Ну что ж, давайте будем так и делать. 21:34 в столице. Продолжаем танцевать.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: В уникальном миксе September Satellites. Кстати говоря, за этим осенним псевдонимом скрывается нет не группа, а шведская певица по имени Петра Марклунд. Ну и вот эти самые спутники, о которых речь идет в данной композиции, полагаю, давно уже радуют поклонников лучшей танцевальной музыки. 21.49 в Москве, мы на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
6: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
6: Ого.
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2020. 26 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейнка». Максимальный квалифицированный инвестор отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Подхвачу, пожалуй, эту мысль от команды Joy. Hello и доброго времени суток всем, кто настроен на лучшую и в данном случае танцевальную музыку. Вечеринка Retro FM в эфире, а между тем вот уже и четверг практически пройден, как и условная середина октября. Да, времечко летит незаметно, а под любимые суперхиты и того быстрее. Вечеринка Retro FM, еще раз напомню, звучит и вещает для вас до самой полуночи. Я Руслан Романов. Всем привет!

0: хочешь быть со мной наедине.
1: А вот мы на Retro FM абсолютно точно все ночи, да и что там, дни, конечно же, дарим исключительно вам, нашим драгоценным слушателям. В общем, круглосуточно с удовольствием вещаем для вас здесь на Retro FM. Вечеринка продолжается, уникальный супермикс в разгаре, 22:35, точное московское. Я Руслан Романов, еще раз вам пламенный привет и хорошего настроения. У нас танцы до полуночи.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иванушки плюс фабрика равно дружба и плодотворное совместное творчество. В доказательство чему звучит вот этот позитивный танцевальный хит. А тем временем, друзья, уходим не за горизонт, но куда-то в закат, как говорится, или даже правильнее сказать, в ночь в нашем случае. Бодрствующих пламенно приветствую. В эфире «Вечеринка». Ретро FM, меня зовут Руслан Романов. Будем танцевать дальше, как минимум, до полуночи.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро FM.
2: Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет!
7: Следствие зашло.
6: Как?
4: Так.
7: Без стука.
4: Ты кто?
6: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
4: По особо интересным делам.
7: Новые серии.
4: Ого!
7: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
4: Где?
7: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.

0: Вот так легко, воздушно и, одним словом, блестяще. Краткая характеристика для этой композиции, да и вообще творчества в целом прекрасного коллектива под названием «Блестящие». 23:20, время московское. Приветствую всех на вечеринке ретро-ФМ. Уникальный микс продолжается у нас еще в течение этого часа, то есть до самой полуночи. Не расходимся, делаем громче, если вдруг это уместно, и наслаждаемся любимой дискотечной музыкой.
1: Реклама.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Меня зовут Кристина. Я отгадала песню, выиграла 5000 рублей. Ура!
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

В уникальном миксе диско-дуэта «Таван» и одна из многочисленных визитных карточек любимого нашего коллектива, который регулярно мы встречаем в эфире «Ретро-ФМ». 23:34, точное столичное, танцы продолжаются. Вновь присоединившихся рад приветствовать.

0: На финишной прямой танцевального супермикса Нестор Александр Хэдэуэй с хитом «Life», как подтверждение того, что жизнь хороша, когда раскрывается душа. А это возможно, например, когда звучит любимая музыка нескольких десятилетий. У нас это, как вы знаете, происходит круглосуточно. И вот уже через каких-то 10 минут вместе встретим с вами пятницу, с чем, конечно же, всех поздравлю. Ну и уже с наступающим. Вечеринка Retro FM завершается постепенно, но весьма ритмично.
1: Реклама.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
2: Так.
5: Без стука.
2: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
2: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
2: Ого!
5: А ты видела?
7: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
2: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.

А вот уже и, чтоб вы думали, пятничные настроения постепенно врываются и в эфир, и вместе с тем души и сердца жаждущих скорейшего законного отдыха, который вот-вот случится, ждать осталось совсем недолго. Ну а под лучшую музыку на Ретро-ФМ пятница пролетит как один миг, в этом сомнений нет. 0:19 точное столичное, Бонни М продолжает наше ночное вещание. Впереди Юритмикс и Татьяна Овсиенко. Всем здравствуйте.

0: Мир разнообразен, а того и так прекрасен. Вот с таким воодушевлением нам эту мысль доказывает дуэт Maywood посредством своей композиции. 0:35. Время точное столичное. Впереди Фиби Кейтс и Майкл Джексон на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвоните и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Чет греха. Ты не разделяешь. Любовь, как старая труха. Я по осенью

0: Краша представляет нам Владимир Кузьмин посредством своего репертуара. Вот уж действительно, где музыка не банальная, уникальная. 0.49, время московское, впереди команда Starship и Рой Орбисон на Retro FM.
1: Реклама.
2: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
5: Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Музыка из категории, помогающая и строить, и жить, и работать, и дружить, ну и в целом не тужить. Крис Ри радует всех, кто настроен на ретро-ФМ в эти часы и минуты. В столице, кстати, уже 01:20, время ночное, но, несмотря на это, весьма музыкальное. Скоро услышим Владимира Высоцкого и группу Backstreet Boys, буквально через несколько минут. С вами по-прежнему я, Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

А что не говори, друзья, все-таки вот она, классика жанра. Смею даже предположить, что в этом мнении солидарны со мной и представители ни одного поколения из всех тех, чья любимая музыка звучит исключительно в эфире Ретро-ФМ. 01:36 вот уже в Москве. Всем здравствуйте и доброго времени суток. Ким Уайлд и Михаил Боярский продолжат наш эфир. Хорошего вам начала этой пятницы.

Вот таким качественным поп-роком поставлю, пожалуй, многоточие в своей эфирной смене. Руслан Романов был с вами. Надеюсь, что вы прекрасно провели время. И обязательно встретимся на ближайшей вечеринке Ретро FM, теперь уже пятничной.

0: Окей, это Рой Орбисон и песня его про красотку. Ну и, собственно, сразу, как ни крути, всплывает в памяти незабываемый проход Джулии Робертс по всем бутикам на свете под эту самую прекрасную песню из фильма «Красотка», естественно. 2:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Silent Circle, Сиси Кетч и Ирина Аллегрова. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: производить летние поцелуи, а время про них вспоминать. Сиси Кич залихватски все это делает, конечно, всегда 2:34 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Крис Кельми, Фэнси, Аэросмит и всем чмоки.
1: Реклама.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Привет, меня зовут Михаил. Я только что выиграл на Ретро-ФМ 5000 рублей. Ура! Они всегда нужны, они никогда лишними не бывают.
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

2:49. Ну, получается, что у нас абсолютно точно ночное рандеву. Бульвар Росс есть где-нибудь поблизости у вас там или нет? У меня лично нету, но меня это не расстраивает. Но тут березки за окном точно, и это радует. Через пару минут нас порадуют Рик Эсли и песни из фильма «Эммануэль». Это «Ретро-ФМ». Все, чтобы никакой скуки не было для вас.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.